называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Правительство Югры обновило программу газификации. Вартовчанка вошла в тридцатку лучших управленцев России. В Ханты-Мансийске стало на одну зеленую достопримечательность больше. Правительство Югры обновило региональную программу газификации. Теперь подключиться к голубому топливу смогут больше владельцев частных домов и садовых участков, а горизонт планирования продлен до 2035 года. Согласно решению окружного правительства, число домовладений в программе выросло на 1598. Также расширилась география до газификации. В нее добавили поселок Излучинск в Нижневартовском районе и 20 садоводческих товариществ в Когалыме, Нефтеуганске, Нижневартовске, Пытьяхе, Ханты-Мансийске, а также в Нефтеуганском и Нижневартовском районах. На сегодняшний день наш регион демонстрирует высокие темпы развития инфраструктуры. Ресурс уже подведен более чем к 4000 домовладений. Уровень газификации населения Югры превысил 83%. Это заметно выше среднего показателя по России, который составляет менее 75%. Директор Нижневартовской школы номер 1 имени Войноловича Айгуль Нургалиева вошла в число 30 лучших руководителей страны по итогам первого очного тура конкурса «Директора года России». В Иркутске она представила Югру среди руководителей образовательных организаций из 21 региона. В течение недели участники проходили профессиональные испытания и делились управленческим опытом. Кроме попадания в топ-30, Айгуль Нургалиева получила специальный приз в номинации «Технолидер образования». Югра присоединилась к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей России, открыв тематическую аллею сирени возле Ханты-Мансийского КТЦ «Югра Классик». Как отметила заместитель губернатора округа Елена Майер, инициатива, поддержанная Владимиром Машковым, нашла живой отклик и в регионе. Высадка 10 саженцев символизирует количество профессиональных театральных коллективов, действующих в округе. В мероприятии приняли участие представители регионального отделения Союза театральных деятелей России, ветераны отрасли, сотрудники Департамента культуры и почетный гость, секретарь вышеобозначенного творческого объединения Константин Кириллов. И последнее. Окружные соревнования школы безопасности завершились в Нягане. В них приняли участие 17 команд из 14 муниципалитетов Югры. Школьники соревновались в поисково-спасательных работах и пожарной эстафете. Одним из главных испытаний стал маршрут выживания, где участникам пришлось не только преодолевать физические препятствия, но и сдавать экзамен на знание правил дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции напомнили подросткам, как важно быть осторожными на проезжей части. Строго соблюдать правила призвали не только будущих водителей, но также пешеходов и велосипедистов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Правительство Югры обновило программу газификации. Югорчанам предлагают прокачать свои идеи с помощью искусственного интеллекта. В Нягане подвели итоги окружных соревнований «Школа безопасности». Правительство Югры обновило региональную программу газификации. Теперь подключиться к голубому топливу смогут больше владельцев частных домов и садовых участков, а горизонт планирования продлен до 2035 года. Согласно решению окружного правительства, число домовладений в программе выросло на 1598. Также расширилась география дегазификации. В нее добавили поселок Излучинск Нижневартовского района и 20 садоводческих товариществ в Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Пытьяхе, Ханты-Мансийске, а также в Нефтеюганском и Нижневартовском районах. На сегодняшний день наш регион демонстрирует высокие темпы развития инфраструктуры. Ресурс уже подведен более чем к 4000 домовладений. Уровень газификации населения Югры превысил 83%. Это заметно выше среднего показателя по России, который составляет менее 75%. Жители Югры могут попробовать свои силы в масштабном всероссийском ИИ-хакатоне «Креативное поколение», который стартует 30 сентября. Организаторы из автономной некоммерческой организации «Креативная экономика» подготовили два направления участия. Первое – это открытый федеральный онлайн-конкурс для всех россиян. Здесь можно предложить проект в любой из 16 креативных сфер. Главное условие – обязательное использование нейросетей. Второе направление ориентировано на учащихся. Пятидневный офлайн-интенсив для команд из ведущих частных школ страны, где ребята будут работать над реальными задачами от бизнеса и государства. Итоги подведут 1 декабря 2027 года. Все подробности и регистрация доступны на сайте creativedefisgeneration.ru. Нижневартовский центр для детей с особенностями развития «Кадику» стал финалистом 6-го сезона международной премии «Мы вместе». Учреждение помогает детям от года до 18 лет и их семьям. Специалисты работают по 16 направлениям, занимаются развитием и социализацией детей, помогают подготовиться к школе, проводят консультации и оказывают психологическую поддержку родителям. Теперь югорчане могут поддержать земляков в народном голосовании до 15 октября. Сделать это вправе зарегистрированные пользователи мессенджера «Макс». Для этого нужно перейти в бот премии, выбрать категорию компании и номинацию «Лидер социальных изменений МСП», найти «Кадику» и нажать «Голосовать». Лауреатов 6-го сезона объявят в декабре на международном форуме гражданского участия «Мы вместе». Стоит отметить, что в этом году Югра вошла в тройку лидеров Уральского федерального округа по числу заявок на премию. И последние окружные соревнования «Школы безопасности» завершились в Нягане. В них приняли участие 17 команд из 14 муниципалитетов Югры. Школьники соревновались в поисково-спасательных работах и пожарной эстафете. Одним из главных испытаний стал маршрут выживания, где участникам пришлось не только преодолевать физические препятствия, но и сдавать экзамен на знание правил дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции напомнили подросткам, как важно быть осторожными на проезжей части. Строго соблюдать правила призвали не только будущих водителей, но также пешеходов и велосипедистов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7:05, 29 сентября. Сегодня что?
5: Сегодня вторник.
0: Да. Николай Авдонин. Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Как с утра вот начнешь читать новости, так хоть не читай, ей-богу.
5: Не читала
0: и вот
5: бы.
0: Начинается вот, знаешь, не могу, понимаешь, вот это вот у меня же заточено. Я же угу. Вот, у меня же вот эта кнопочка включается, и все, и потом выключается только потом, вон, тогда, ночью. К концу дня. Угу. Короче, как открываешь, так все на кофе, вот тянут и тянут, тянут и тянут. Сколько можно? Серьезно, надоели уже.
5: Это те новости,
0: говорят,
5: которые ты заслужила.
0: Говорят, а оказывается, ну-ка, что утренняя чашка кофе может легко помешать нормально высыпаться. Ну, угу, вот это нормально. Я утром ее пью, а сплю, оказывается, плохо.
5: Но потом, вечером этого же дня ты плохо
0: спишь. Да, представляешь, что говорят? Ну-ка, оказывается, ну-ка, специалисты провели какое-то масштабное исследование, угу, и выяснили, что кофеин временно повышает тонус, маскирует усталость, поэтому мы можем просто не замечать, что организм не успевает полноценно восстановиться во время сна. И так возникает замкнутый цикл. Угу. Кофе помогает оставаться активным днем, но может ухудшать качество сна, из-за чего, собственно, накапливается усталость и появляется потребность вот в новой дозе кофеина.
5: Выведи мой твой кофе на чистую воду, наконец-то. Давно же уже была такая информация, мы с тобой как-то говорили уже, что кофе — это типа заемная энергия. Что если ты хочешь, чтобы, ну, не знаю, бодрствовать нормально, нужно правильный чай пить.
0: Ну, слушай...
5: Утром один, вечером другой.
0: Да, днем третий. Я тебе хочу сказать, что я кофе пью не для бодрости. Я кофе пью, потому что это ритуал, потому что это вкусно, потому что я покупаю прекрасные зерна.
5: Ну да, и по вкусу,
0: и по сути, правда. Я покупаю там хорошие зерна. Я там совершаю определенные какие-то действия, которые помогают мне насладиться этим напитком. И даже несмотря на то, что сюда я его ношу в термокружке, а хотела бы дома пить из красивого стаканчика, да, и тем не менее, вот этот вот весь ритуал, он практически весь соблюден. И поэтому у меня не сам кофеин вызывает вот эту бодрость, а вот сам процесс питья.
5: Это ты себя обманываешь?
0: Нет.
5: Почему? Ты вот ученые тебе уже все рассказали, а ты все равно еще вот на свое давишь и
0: когда
5: все.
0: Когда мне хочется спать... Ну, слушай, когда мне хочется спать, я спать иду, а не кофе пить. Это говорит о том, что не пью я его для бодрости.
5: Так они же тебе говорят про то, что даже утренняя чашка кофе, насколько я понимаю, даже утренняя чашка кофе, одна в день. Она даже портит тебе сон, который будет вот в этот же день вечером.
0: На чьей стороне вы? Плюс 7-950-510-66-66. Рассказывайте, какие у вас отношения с кофе. Давайте, на стороне ученых вы или тоже кофе, как и я, пьете, ну, понятно, из-за вкуса, из-за там бодрости. Ну, вот рассказывайте, какие у вас отношения с кофе. И...
5: Вообще, на самом деле, я мало знаю людей, которые кофе пьют для того, чтобы проснуться. Просто пьют, или там чай, кофе, не знаю, другие напитки, просто пьют, потому что они им нравятся.
0: Да, вкусно.
5: Но вот я так понимаю, что вот этот вот плохой сон, это потом расплата за тот ритуал, который ты совершаешь.
0: Я тебе открою страшную тайну.
5: Готова платить такую цену, хорошо?
0: Я тебе открою страшную тайну. Две кружки, чашки кофе, три, четыре, я могу пить его сколько угодно. У меня же вон дома там есть специальная штучка, которая как бы делает этот кофе. Я сплю ночью, как младенец. Мне нормально, мне нет такого, что... Что такое? Вот это у меня нет такого. Я не просыпаюсь среди ночи, не трясет меня там, знаешь, от большого количества кофеина.
5: Тогда не читай ты эти новости, ты сама себя закапываешь. Ты все время открываешь какие-то новости, читаешь их, начинаешь об этом думать, начинаешь потом плохо спать ночью из-за того, что ты думаешь всякую ерунду. Пей кофе на здоровье. Хоть
0: спасибо
5: днем, хоть вечером, если тебе так нравится.
0: Николай Вдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра. Утро на

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 13 минут. Сегодня 29 сентября, вторник. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 17, в Нижневартовске плюс 15, в Тюмени 19 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 18, в Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме плюс 16, в Радужном 14 градусов выше нуля в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 9 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 7 часов 17 минут. Игорь пишет сообщение. Кстати, плюс 7 950 510 66 66. Вот сообщение. Вот все, что в голову лезет, почему нет. Доброе утро, пишет Игорь. А когда будет рубрика про народные приметы? Стало интересно по утрам узнавать, можно ли сегодня идти охотиться на змей, когда можно задобрить банника и когда, в конце концов, василиски яйца несут. Ждет Игорь с нетерпением. Николай Владимирович Авдонин, вам слово.
2: Василиски, говорят, раз в 100 лет несут яйца.
1: Еще не было. Этих 100 лет еще не было, да?
2: Еще вроде когда не прошло. Говорят, вообще василиск появляется, когда черный петух снесет яйца, яйцо.
1: То есть никогда.
2: Ну, видимо, когда-то это бывает. Мы просто этого не видели. А банника очень легко задобрить. Надо просто, чтобы чистота была в бане. Это вот банник не любит грязь. Поэтому надо, чтобы была чистота. Хлеб, соль оставляют там где-нибудь в предбаннике. И еще классная штука. Можно новое мыло, новую мыльницу и шайку с водой поставить. Мыло рядом. Но обязательное условие. Этим мылом никто не должен пользоваться. Это только вот для банника.
1: Для домового.
2: Для банника. Это не домовой.
1: Извините, Извините, ради бога. Игорь, слышали? Вот, пожалуйста, вот, вперед сегодня, в баню, мыло
2: сегодня
1: там.
2: Сегодня Ефимия птичья косточка. Вот такая вот штука сегодня. Ну, просто по птичьим костям судили о том, какой будет зима. Ага. Не просто ловили птицы, начинали их там.
1: Кстати, по поводу всяких птиц. Слушай, вспомнила сейчас историю великолепную. Я вчера выезжаю с работы и стою на перекрестке, и летят две птицы. Какие-то не очень большенькие. Нет, какие-то не очень большенькие, но вроде не воробьи, но вот как, я не знаю, что это за птица, не орнитолог. И одна из птиц, они летят друг за другом, скорость приличная, и одна из птиц врезается в провод. Врезается и падает, прямо вот падает на проезжую часть. Вторая птица разворачивается очень резко, потому что, ну, поток же, скорость же большая, разворачивается, хватает эту птичку лапками, хватает и куда-то уносит. Ничего это себе. Удивительно. Я, смотри, говорю, это правда, это удивительно. Я никогда в жизни такого не видела. Можно пересмотреть, у меня же этот видеорегистратор есть, там прям видно, как это просто, я впервые такое видела, чтобы вот так вот случилось. Я не знаю, что с птичкой,
2: Я очень сильно переживаю за судьбу поползней последнее время. Вот нынче летом они там разбивались, они по всем городам так делают, разбиваются прямо об дома. И мне интересно, откуда, вот почему они так делают. Я понимаю, что они лесные птицы, они не знают, что такое город. И вот эта молодая поросль летает. Мне кажется, где-то в лесу должно быть какое-то сопротивление поползней. Где там старый поползень говорит, только в город не летайте. Они молодые все равно.
1: Так, ну что там с птичьими костями?
2: В общем, птичьи проверяли сегодня. Охотники шли на охоту, там глухаря брали, там другую какую-то птицу. Ну, неважно, в общем. И когда ели ее, проверяли, если много мяса на костях, соответственно, зима будет, мясо и жира, зима будет долгая, холодная, вот, кто, если охотится, можно вот таким образом проверить. Еще были приметы, конечно, по погоде. Тепло и сухо, если сегодня, значит, сегодня наступит сухо. Не скоро зима.
1: Класс!
2: И будет мягкой. Солнечный ясный день, к мягкой зиме тоже так же. Если с утра дождь польет, ну, вроде как, не было у нас нигде. Это как раз к затяжной осени, и весна будет поздней. То есть не очень хорошая примета. Ну и гром, если гремит сегодня, это к малоснежной зиме.
1: Ну у нас не было ни грома, и не будет этого грома, насколько я понимаю.
2: Нельзя ни в коем случае сегодня начинать новые дела. Они вроде как говорят, не принесут успеха. Нельзя ходить в грязной одежде сегодня. Это к болезням ко всяким.
1: Да?
2: Ну вообще, да, считалось, что если ты в грязной одежде ходишь, то ты, наверное, болеешь.
1: Головой?
2: Ну и есть рыбу нельзя, тоже это считалось плохой приметой. Можешь вроде как вред какой-то навлечь.
1: Господи.
2: Ну вот так считали наши предки.
1: Ну хорошо, спасибо за приметы, Игорь. Надеюсь, все понятно, и банника задобрить получится.
2: Привет ему, да, я давно не видел.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
0: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
9: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Правительство Югры обновило программу газификации. Югорчанам предлагают прокачать свои идеи с помощью искусственного интеллекта. В Нягане подвели итоги окружных соревнований «Школа безопасности». Правительство Югры обновило региональную программу газификации. Теперь подключиться к голубому топливу смогут больше владельцев частных домов и садовых участков, а горизонт планирования продлен до 2035 года. Согласно решению окружного правительства, число домовладений в программе выросло на 1598. Также расширилась география дегазификации. В нее добавили поселок Излучинск Нижневартовского района и 20 садоводческих товариществ в Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Пытьяхе, Ханты-Мансийске, а также в Нефтеюганском и Нижневартовском районах. На сегодняшний день наш регион демонстрирует высокие темпы развития инфраструктуры. Ресурс уже подведен более чем к 4000 домовладений. Уровень газификации населения Югры превысил 83%. Это заметно выше среднего показателя по России, который составляет менее 75%. Жители Югры могут попробовать свои силы в масштабном всероссийском ИИ-хакатоне «Креативное поколение», который стартует 30 сентября. Организаторы из автономной некоммерческой организации «Креативная экономика» подготовили два направления участия. Первое – это открытый федеральный онлайн-конкурс для всех россиян. Здесь можно предложить проект в любой из 16 креативных сфер. Главное условие – обязательное использование нейросетей. Второе направление ориентировано на учащихся. Пятидневный офлайн-интенсив для команд из ведущих частных школ страны, где ребята будут работать над реальными задачами от бизнеса и государства. Итоги подведут 1 декабря 2027 года. Все подробности и регистрация доступны на сайте creativedefisgeneration.ru. Нижневартовский центр для детей с особенностями развития «Кадику» стал финалистом 6-го сезона международной премии «Мы вместе». Учреждение помогает детям от года до 18 лет и их семьям. Специалисты работают по 16 направлениям, занимаются развитием и социализацией детей, помогают подготовиться к школе, проводят консультации и оказывают психологическую поддержку родителям. Теперь югорчане могут поддержать земляков в народном голосовании до 15 октября. Сделать это вправе зарегистрированные пользователи мессенджера «Макс». Для этого нужно перейти в бот премии, выбрать категорию компании и номинацию «Лидер социальных изменений МСП», найти «Кадику» и нажать «Голосовать». Лауреатов 6-го сезона объявят в декабре на международном форуме гражданского участия «Мы вместе». Стоит отметить, что в этом году Югра вошла в тройку лидеров Уральского федерального округа по числу заявок на премию. И последние окружные соревнования «Школы безопасности» завершились в Нягане. В них приняли участие 17 команд из 14 муниципалитетов Югры. Школьники соревновались в поисково-спасательных работах и пожарной эстафете. Одним из главных испытаний стал маршрут выживания, где участникам пришлось не только преодолевать физические препятствия, но и сдавать экзамен на знание правил дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции напомнили подросткам, как важно быть осторожными на проезжей части. Строго соблюдать правила призвали не только будущих водителей, но также пешеходов и велосипедистов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: на главном окружном.
1: 7 часов 37 минут. Сегодня 29 сентября, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 17, в Нижневартовске плюс 15, в Тюмени 19 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском воздух прогреется до 18 градусов, в Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме плюс 16, в Радужном 14 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 9 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
1: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе. Участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывании доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
7: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
8: Национальные проекты России.
9: 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:45. Неожиданно гороскоп, если честно. Овны, боже мой. Сегодняшний день полностью посвятите второй половине и своей, или же просто близким.
1: Тельцы, сегодня в течение дня вас ждут приключения и неожиданные знакомства.
0: Близнецы, проведите этот день только со своими мыслями, и все встанет на свои места.
1: Раки, сегодня судьба даст вам шанс заполучить выгодные предложения. Не упустите момент.
0: Львы, сегодня легко поддайтесь желанию заняться спортом, если, конечно, оно вдруг возникнет.
1: Девы, сегодня весь день занимаетесь решением только своих личных проблем. С проблемами близких разберетесь позже.
0: Весы, сегодняшний день пройдет в необычной обстановке с неожиданными людьми. Некоторые встречи будут очень полезными.
1: Скорпионы, сегодня смело беритесь за самые рискованные дела. Звезды весь день будут на вашей стороне.
0: Стрельцы, светила призывают вас задуматься над сменой имиджа. Перемены вам не помешают.
1: Козероги, вы сегодня на волне позитива. Дарите его всем окружающим.
0: Водолеи, сегодняшний день принесет сплошную радость и вам, и вашим близким.
1: Рыбы, ваши чувства уверенности в себе сегодня позволит решить любые задачи.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 52 минуты, и как всегда в это время начинается интересная сказка. Вообще я люблю, когда вот кто-то там сказки рассказывает. Не, ну в смысле не
2: это
1: так,
2: как
1: что...
2: Это как одна ночь
1: не
2: получается,
1: так,
2: да?
1: Я имею в виду сказки не так, что когда там лапшу на уши, а когда вот ты садишься, когда вот ты погружаешься в эту атмосферу. Вот
2: кстати, сегодня я буду рассказывать про человека, который вот как раз умел лапшу на уши вешать и прекрасно это делал. Сизиф, всем известный. Но мало кто знает, за что он попал в Тартар. Это вообще на самом деле Тартар, то место, где титаны были в тюрьме. И туда попадали только избранные люди, которые совершили преступление против богов. И вот Сизиф был одним из таких. Это сын бога ветра Эола. Это тот бог, который подарил мешок с ветрами Одиссею.
1: Так.
2: Для того, чтобы он смог вернуться в Итаку. И, между прочим, есть такая теория, что Сизиф — это на самом деле отец Одиссея, а не Лаэрт. Отец Одиссея. Ну, там, правда, такая интересная история. Вообще, Сизиф, он царь Коринфа был.
1: Барбара, ей-богу.
2: Ну, правда, он был такая-то одиозная личность. Его никто не любил особо, несмотря на то, что... Он принес Коринфу экономическую выгодность. Ну, то есть он развил город. Но его не очень любили. И помимо других богатств, у него было великолепное стадо коров, луков, все такое. И оно было так же великолепно, как и у Автолика. Это его сосед был. И Автолик был сыном Гермеса, и он был вором искусным. Гермес, отец его, наделил талантом. Он мог делать, например, белую корову, черной сделать, рогатую, без рога. И вот таким вот образом он маскировал свое воровство. И он начал умыкать коров у Сизифа. Ну, а тот заметил это, и надо же было как-то доказать, и он придумал хитрость.
1: Так.
2: В очередной раз Автолик пошел, своровал несколько коров, и Сизиф это увидел, конечно же, пришел к нему и говорит, ты у меня коров украл. Он говорит, нет, не я. Тот говорит, смотри,
1: не
2: на каждом...
1: Не пойман, не вор.
2: Так вот, не пойман, не вор, нужно было доказательство. Он говорит, на каждом копыте у каждой коровы написано «Украдено Автоликом». Я вот заранее все подписал.
1: Посмотри-ка. Вот.
2: И, в общем, наказание Автолика ждало, а в это время он знал, что его дочь Автолика выходит замуж за Лаэрта. И он надругался над ним. И вот по одной из теорий, Одиссей родился на самом деле не от Лаэрта, а как раз он является сыном Сизифа, и это еще подтверждает то, что он хитроумный, такой же хитроумный, как Сизиф. Но он был хорошим, а Сизиф был не очень хорошим. И история, из-за которой он попал в Тартар, как раз Зевс в одно прекрасное время воспылал страстью

0: Кагине, а это дочь...
1: Господи Боже!
0: Это дочь бога Асопа. А бог Асоп — это бог речной такой. Ага. И, в общем, Зевс брал все, что он хотел.
1: Конечно! Он же Зевс!
0: Да, он увидел эту Эгину, превратился в орла, схватил ее и улетел. Угу. Все, спрятал ее, улетел. Эсоп, отец, давай ее искать по всей Греции, найти не может.
1: Как зовут девочку?
0: А, какую девочку?
1: Дочь вот этого Эсопа. Ну, короче, ладно.
0: Антиклея. Ее звали Антиклея. В общем...
1: Антиклея, ау, вот это.
0: И, в общем, он ее спрятал, все. А Сизиф в это время, он построил башню для того, чтобы искать путников и грабить их, чтобы издалека видеть путников, когда они подходят к его городу и грабить. И он видел всю эту заварушку, когда Зевс умыкнул дочь Эсопа. И он говорит, я тебе скажу, кто это, но в обмен на живой родник, который будет бить вот все время здесь у меня и будет орошать все мои поля. Но тот, конечно же, согласился. И Сизиф во всеуслышание объявляет, что украл эту девочку, украл Зевс. И, конечно же, Зевс, ну ничего себе, ты на меня? Ты вообще против кого пошел? И...
1: Знаешь, кто я такой?
0: Ну, на самом деле. И он отправляет в гневе, отправляет богиню смерти, Танатос, отправляет ее к Сизифу. Но тот хитрый, он ее поработил, в кандалы заковал, и ад перестал наполняться людьми. Так. Перенаселение наступило. Угу. Зевс отправляет опять Сизифа в Тартар, все равно. Но тот хитрый, он приходит к Персефоне и говорит, моя супруга, она не совершила обряд погребения, и богам никакие жертвы не приносила, я вообще не должен тут находиться, я должен быть по ту сторону Стикса. Она его отпускает, берет обещание, что он в течение 3 дней вернется.
1: Конечно.
0: Хитрый Сизиф уходит, и, конечно же, не возвращается. И начинает, я еще там нахожу свою жену. И тогда Зевс совсем разгневался и погружает его в Тартар, уже сам, без всяких вот этих прелюдий, без ничего.
1: И никакие его разговоры.
0: И в течение всей своей бесконечной жизни, он теперь обречен на то, что он будет поднимать камень в гору, он будет постоянно скатываться, и это аналогия с тем, что жизнь его вообще бессмысленна. То есть он прожил бессмысленную жизнь, еще и богам насолил.
1: То есть следи за своим языком, так получается.
2: Утро начинается здесь.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Покачевские огнеборцы ликвидировали серьезный пожар в одном из городских общежитий. Югорчанам предлагают прокачать свои идеи с помощью искусственного интеллекта. Творческие жители Югры могут блеснуть талантами на конкурсе «Пробуждая сердца». Причину серьезного ЧП выясняют в Покачах. Накануне вечером на улице Аганской загорелось двухэтажное общежитие. Вызов поступил в 6:00. Когда расчеты прибыли на место, огонь уже охватил оба этажа и перешел на крышу. Ситуация была опасна, и пламя могло перекинуться на соседний магазин, поэтому огнеборцам пришлось работать очень оперативно, подавая воду через окна. Локализовать пожар на площади 300 квадратных метров удалось лишь к 7:00 вечера, а полностью справиться с огнем к 8:30. Из здания успели вывести одного человека, он получил травмы и был оперативно доставлен в городскую больницу. К ликвидации огня привлекались 19 спасателей и 5 спецмашин. Жители Югры могут попробовать свои силы в масштабном всероссийском ИИ-хакатоне «Креативное поколение», который стартует завтра. Организаторы из автономной некоммерческой организации «Креативная экономика» подготовили два направления участия. Первое – это открытый федеральный онлайн-конкурс для всех россиян. Здесь можно предложить проект в любой из 16 креативных сфер. Главное условие – обязательное использование нейросетей. Второе направление ориентировано на учащихся. Пятидневный офлайн-интенсив для команд из ведущих частных школ страны, где ребята будут работать над реальными задачами от бизнеса и государства. Итоги подведут 1 декабря 2027 года. Все подробности и регистрация доступны на сайте creative-generation.ru. Нижневартовский центр для детей с особенностями развития «Кадику» стал финалистом 6-го сезона международной премии «Мы вместе». Учреждение помогает детям от года до 18 лет и их семьям. Специалисты работают по 16 направлениям. Занимаются развитием и социализацией детей, помогают подготовиться к школе, проводят консультации и оказывают психологическую поддержку родителям. Теперь югорчане могут поддержать земляков в народном голосовании до 15 октября. Проголосовать вправе зарегистрированные пользователи мессенджера «Макс». Для этого нужно перейти в бот премии, выбрать категорию компании, номинацию «Лидер социальных изменений МСП», найти «Кадику» и нажать «Голосовать». Лауреатов 6-го сезона объявят в декабре на международном форуме гражданского участия «Мы вместе». Стоит отметить, что в этом году Югра вошла в тройку лидеров Уральского федерального округа по числу заявок на премию. И последнее. Югорчан приглашают на творческий конкурс «Пробуждая сердца», посвященный памяти выдающегося актера театра и кино, мастера художественного слова, педагога и общественного деятеля Василия Ланового. Его организовало движение «Бессмертный полк России». Инициатива нацелена на укрепление гражданской идентичности и патриотизма, а также на вовлечение людей в творчество, которое помогает сохранять культурное наследие, героические традиции страны, связь поколений защитников Отечества. Участвовать можно как индивидуально, так и в составе команды. Работы принимаются на русском языке. Возрастные ограничения зависят от выбранной номинации. Можно представить видеоролики, фотографии, сканы изображений, тексты, а также слова и музыку песен. Заявки принимаются на сайте конкурса до 30 ноября. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:05. Сегодня, напомню, 29 сентября, сегодня вторник. Николай Вдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Доброе утро. Сегодня заденем очень острую такую тему. Мы будем говорить сегодня о вреде курения, но мы, конечно, уже об этом миллионы раз говорили. Понятно, что все прекрасно понимаем, насколько это опасная и плохая привычка. И надо сказать, что абсолютно легально у нас сейчас продается в магазине, продаются, да, сигареты, благо не рекламируют по телевидению, но и тем не менее. Мы будем говорить сегодня об этом, выясняем сегодня, что мешает вам бросить курить, ну, при условии, что вы курите. Плюс 7-950-510-66-66, это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете. Есть у нас, голосование в нашей официальной группе во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Голосование обязательно присоединяйтесь. У нас там можно проголосовать сегодня за несколько вариантов сразу. Хочу сразу сказать, что по данным ВОЗ, последние данные, каждые 6 секунд в мире от последствий курения умирает один человек каждые 6 секунд. По последним данным, в России курят около 30% взрослого населения. Мы сегодня хотим поговорить о том, что происходит с легкими человека, который, собственно, курит. В гостях у нас сегодня врач-пульмонолог окружной клинической больницы Светлана Александровна Попова. Светлана Александровна, доброе утро.
5: Доброе утро.
6: Здравствуйте.
0: Мы сегодня говорим на важную, на такую тему, и я хочу сказать, что есть еще интересные такие данные по поводу курения. Сейчас возросло число несовершеннолетних, которые пристрастились к этой пагубной привычке. И вот вроде информации очень много о том, насколько это вредно и насколько это нужно перестать делать и какие последствия. Но, может быть, вот сегодня давайте как-то, пострашнее что ли поговорим, чтобы стало каждому понятно, что курить — это действительно здоровью вредить.
6: Да, без прикрас.
0: Вот хочется действительно без прикрас. Вот, Светлана Александровна, по вашему мнению, как врача, как специалиста, что все-таки страшнее для легких? Обычная сигарета или вот эти новомодные штуки, которыми сейчас заполнено абсолютно все, всяческие там курительные смеси, вейпы и все остальное?
5: Да вы знаете, безопасного это курение не существует. Оно все опасно, как сигареты, так и все новомодные штучки. Дело все в том, что даже я хочу сказать, что сейчас стало модным среди молодежи именно вейпы и электронные сигареты, там айкосы и прочее, но это все обман. Mm-hmm. Потому что привыкание, вот именно куря вот эти новые всякие приспособления, это как раз вызывает большее привыкание, чем сигареты. Сейчас курить становится все менее и менее модно, потому что есть федеральные законы, которые запрещают курить в общественных местах. А вот такие новые средства, как айкосы, вейпы, их никто не запрещает, потому что они не имеют никакого, внешнего воздействия на окружающих. То есть запаха не имеют, и их могут курить. Потом это, красиво достать из кармана вот такую вот новую штучку. Они привлекают внимание молодежи, и они курят их гораздо чаще, чем те, кто курит обычные сигареты. И это, конечно, вызывает привыкание гораздо быстрее, чем обычные сигареты.
0: Вообще психологи говорят, что вот в последнее время дети как раз-таки курят вот эти всякие вейпы и все остальное, не только для того, чтобы крутым показаться и взрослым, и все остальное, но они еще и говорят, что есть такая неочевидная инфантильная причина, собственно, в том, что они еще очень маленькие, инфантильные, маленькие, и поэтому они не могут понять, что это не... Конечно, они не отдают себе отчета в том, что они делают.
6: Но вообще, даже одно время было, что в аптеках продавали какие-то смеси, что якобы они помогают избавиться там от зависимости и все такое. Вот насколько это правда, насколько могут какие-то легкие сигареты или жидкости позволить избавиться от зависимости никотиновой, если в них нет никотина? Но на этот вопрос чуть попозже, пожалуйста.
0: Давайте буквально через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 12 минут. 29 сентября, понедельник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 17, в Нижневартовске и Тюмени 19 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском в течение дня воздух прогреется до 18 градусов. В Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме плюс 16, в Радужном 14 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 9, в Тюмени чуть прохладнее, 7 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:15. Мы выясняем сегодня, что мешает вам бросить курить. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений в Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И есть у нас несколько сообщений, как раз таки касающихся вот нашего сегодняшнего вопроса. Александр курить бросил 1 января 2014. Жека бросал, упал пульс, закурил, пульс в норме. Вот такое сообщение. Mm-hmm. Мы разговор продолжаем. Я напомню, Светлана Александровна Попова, врач-пульмонолог окружной клинической больницы, у нас сегодня в студии. Мы говорим сегодня о вреде курения. И
2: да,
1: вот вопрос,
2: Светлана,
1: который...
2: мы остановились на том, что помогают ли себе курильщики бросить тем, что переходят на более легкие сигареты, берут какие-то безникотиновые вейпы. Это обман или на самом деле можно таким образом бросить курить?
3: Я скажу так, что без... как вы сказали, с низким содержанием, да? То есть mm-hmm. легкие mm-hmm. курительные смеси.
1: Но реклама
3: смеси,
1: так говорит.
3: Mm-hmm. Это все миф. Это торговая, видимо, какая-то реклама. Mm-hmm. Потому что легкие, они, это по содержанию смол. Mm-hmm. Никотин даже вот в электронных сигаретах, он содержится, ну, в таком же количестве, как и в сигаретах. И, но разница вся в том, что в сигаретах, когда горит сигарета, там температура на конце сигареты градусов 700, mm-hmm. при котором образуются как раз вот эти вот смолы, канцерогенные вещества. А в электронных сигаретах вот этот момент исключается. Mm-hmm. И там вот эти все смеси, либо если в Айкос берем, то там вот этот табак, он не горит, он тлеет. Mm-hmm. И там температура примерно 300 градусов. Но все это, то есть все эти вредные вещества, они попадают в электронных сигаретах прямо, никотин попадает сразу в артериальную кровь.
1: То есть, получается, безопасной дозы курения просто не существует?
3: Не существует, это миф.
1: То есть, неважно, пачку сигарет в день ты куришь или там в месяц, или одну в месяц, ты все равно травишь, получается, организм.
3: Совершенно верно. Потому что, когда человек затягивается... С этим табачным дымом поступают вот эти все, то, о чем я говорила, все эти вредные вещества, никотин, канцерогены, смолы, они как раз раздражают дыхательные пути и раздражается дыхательный мерцательный эпителий, которым высланы дыхательные пути. От этого воздействия реснички этого эпителия погибают. Uh-huh. И получаются у курильщиков такие вот на эпителии как бы залысины. То есть где-то он сохранился, где-то он еще, он уже погибший. Uh-huh. И таким образом это приводит к тому, что защита дыхательных путей от различных воздействий, от вирусов, бактерий, uh-huh. она... значительно снижается. Ага. Именно поэтому курящие люди болеют чаще некурящих людей.
2: А как-то восстановить вот эту защиту можно или вообще там избавиться от...
3: Это невозможно. Это единожды погибают. И поэтому говорить о том, что там одну сигарету в день курить, это безопасно, я бы не смогла так утверждать. Потому что каждая сигарета оказывает свое действие. Если это только местная, а мы не говорим о системном воздействии никотина, который сужает сосуды. Не только дыхательных путей, но и всего организма. Сосуды головного мозга, сердца, почек и так далее. Сосуды сетчатки глаза, сосуды органов малого таза, сосуды нижних конечностей. То есть и отсюда, конечно, очень много заболеваний, с которыми люди впоследствии и лечатся. Mm-hmm. Лечатся пожизненно, потому что вылечиться, ну, практически от восстановить то, что разрушено, уже невозможно.
1: Ну, то есть, вот чем раньше человек принимает взвешенное решение бросить курить, тем больше он дает себе шансов, ну, собственно, продлить жизнь получается.
3: Конечно,
1: так.
3: Конечно, да. То есть, чем человек раньше поймет это и бросит курить, тем больше он сохранит своих сосудов, ресничек в мерцательном эпителии дыхательных путей. То есть тут, конечно, немаловажное значение имеет.
1: Принимает решение, бросить курить или нет, это взрослый человек каждый решает сам, понятно. Вот есть сообщение: «Доброе утро, давно хочу распрощаться с этой наивреднейшей», причем слово «наивреднейшей» большими буквами написано, «привычкой». Вот все хвалят такую штуку. Я не знаю, это реклама это сейчас, нет, я просто не знаю, что это такое. Но вот Табекс, есть в нем толк? Спрашивает человек у вас, Светлана Александровна. Вообще это что такое? Это
2: я
1: таблетки?
2: Я насколько понимаю, это любые там таблетки, какие-то пластыри есть, которые вроде как содержат никотин и помогают, как говорят, избавиться от зависимости.
3: Да, в лечении табакокурения, а мы говорим сегодня, что это наркомания, это наркотическая зависимость, только по степени зависимости она занимает третье место, после наркотиков, алкоголя. Угу. И поэтому здесь очень важное значение имеет психологический настрой. Есть препараты никотин-замещающие. Что они дают? Они дают лишь только, ну, как бы вот убрать вот эту привычку, вот закуривать, угу. Вот этот целый ритуал, да? А есть препараты, которые убирают тягу к курению. Но вы знаете, начинать с табекса я никогда не советую. Не потому, что это плохой препарат. Просто сначала человеку нужно подготовить самого себя. Не, в данном случае, если мы говорим, что это наркомания, нет смысла рассчитывать на какую-то волшебную таблетку, угу. которую я выпью, и сразу вот я брошу курить. Угу. Такого не произойдет никогда. Это комплексный подход. И мы обычно завершаем с таблетированных препаратов. Ну, я, по крайней мере, так рекомендую. Все-таки начинаю с самонастроя, психологической угу. помощи, а потом уже в дополнение угу. идет медикаментозная терапия.
1: Давайте продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Йога!
4: Радио Югра. Реклама.
5: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
7: Ну что там?
8: Усталость и сонливость.
7: Да-да, совсем сонливый.
8: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
7: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
14: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
13: Реклама, лишние расходы.
14: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
15: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
4: Радио.

0: Радио Югра.
1: 8:26. Мы разговор продолжаем. Выясняем сегодня, что вам мешает бросить курить. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. А вы обязательно принимайте участие и в голосовании, которое в нашей официальной группе во ВКонтакте. Присоединяйтесь к нашему разговору. Врач-пульмонолог окружной клинической больницы Светлана Александровна Попова у нас сегодня в студии. Мы разговор продолжаем. Есть сообщение от Игоря. Игорь пишет: уважаемые ведущие и гости, расскажите о своем опыте курения и борьбы с ним. Курите, спрашивает Игорь. Вот смотрите, давайте я сразу начну. Я курить бросил 10 лет назад. Курил достаточно много, и в какой-то один в определенный момент решила бросить курить. Причем это, наверное, была не первая попытка все это сделать. Но вот сейчас 10 лет я не курю. И очень как-то у меня какое-то совершенно негативное стало отношение к табачному дыму вокруг. Меня он душит. Если раньше я не обращала на это внимания, сейчас меня не столько раздражают люди, которые курят, сколько сам дым, собственно, везде, где у меня сосед курит, весь его дым идет ко мне в квартиру. Это ужасно. Меня это очень напрягает. Коль, у тебя чего?
2: Я 15 лет не курю.
1: Ну, конечно, ты и постарше будешь.
2: 2011-го, да. Но мне повезло как-то, я заболел ангиной, не мог
1: Мне повезло, я заболел ангиной.
2: Ну, правда, но да, это так сложились обстоятельства. И я там какое-то время не курил, и сын мне сказал: папа, я так горжусь, а ему было 5 или 6 лет. Он сказал: так горжусь, что ты не куришь, и меня это как-то вдохновило, и вот с тех пор я ни одной сигареты не
1: выкурил. Молодец какой. Светлана Александровна, у вас опыт.
3: Вы знаете, я никогда не курила и не держала в руках эту сигарету, как курильщик. Только пачки держала в руках, показывая пациентам, чем это опасно.
1: То есть, получается, никакого опыта. А вот что касается окружающих, которые курят, вот дым, вот меня душит.
3: Вы знаете, я с вами солидарна полностью, потому что меня точно так же раздражают не курильщики, а раздражает дым. Почему? Вот я, например, мой индивидуальный организм, я задыхаюсь, мне дышать нечем.
2: А это действительно, это не миф, что вот пассивный курильщик, он получает вреда еще больше, чем тот человек, который курит вот рядом с ним.
3: Это не миф. Это на самом деле так. То есть, ну, не скажу, что больше, но примерно столько же. Потому что в выдыхаемом дыме содержится все то же самое, что курильщик вдыхает в себя. То есть, получается, если человек курит на остановке, например, да, мы стоим рядом, мы тоже с ним курим. Вот почему и был в свое время принят закон. Правда, он не работает у нас, нет контроля за его выполнением, но закон такой есть, запрещающий курить в общественных местах, в том числе и на остановках.
1: Согласна.
2: А вот почему такая разница огромная? Ну, понимаю, что человек привык, он курит там и все такое, но откуда вот эта вот эйфория, откуда она возникает, что происходит в организме человека, что получает удовольствие человека?
3: Это целая химия, потому что дело все в том, что когда никотин с табачным дымом поступает в организм, он по сосудам доходит до сосудов головного мозга. И там в головном мозге есть такие структуры, которые богаты дофамином. Это гормон радости. У каждого человека есть свой определенный запас этого гормона радости, рассчитанный на всю жизнь. Так вот, никотин замещает вот эти вот ячейки и высвобождает этот гормон радости. И наступает вот такое как бы временное чувство радости, удовлетворения, какой-то эйфории наступает, да? Вот. Но со временем запасы этого гормона радости истощаются быстрее, чем у некурящего человека. Именно поэтому мы видим курильщиков более раздражительными, нервными. Это происходит не сразу, то есть с годами, по мере истощения запасов вот этого дофамина.
2: То есть поэтому надо все чаще и чаще курить для того, чтобы
3: То есть курильщику приходится наращивать количество выкуриваемых сигарет, потому что они зависимы становятся. Им нужен этот гормон радости, им нужно его получить.
1: Ничего себе, я никогда не думала, что вот так влияют сигареты на это. То есть я в связи между раздражительностью и сигаретами вообще никогда не... Ну, то есть ты же не задумываешься об этом. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Покачевские огнеборцы ликвидировали серьезный пожар в одном из городских общежитий. Югорчанам предлагают прокачать свои идеи с помощью искусственного интеллекта. Творческие жители Югры могут блеснуть талантами на конкурсе «Пробуждая сердца». Причину серьезного ЧП выясняют в Покачах. Накануне вечером на улице Аганской загорелось двухэтажное общежитие. Вызов поступил в 6:00. Когда расчеты прибыли на место, огонь уже охватил оба этажа и перешел на крышу. Ситуация была опасной, пламя могло перекинуться на соседний магазин, поэтому огнеборцам пришлось работать очень оперативно, подавая воду через окна. Локализовать пожар на площади 300 квадратных метров удалось лишь к 7:00 вечера, а полностью справиться с огнем к 8:30. Из здания успели вывести одного человека, он получил травмы и был оперативно доставлен в городскую больницу. К ликвидации огня привлекались 19 спасателей и 5 спецмашин. Жители Югры могут попробовать свои силы в масштабном всероссийском ИИ-хакатоне «Креативное поколение», который стартует завтра. Организаторы из автономной некоммерческой организации «Креативная экономика» подготовили два направления участия. Первое – это открытый федеральный онлайн-конкурс для всех россиян. Здесь можно предложить проект в любой из 16 креативных сфер. Главное условие – обязательное использование нейросетей. Второе направление ориентировано на учащихся. Пятидневный офлайн-интенсив для команд из ведущих частных школ страны, где ребята будут работать над реальными задачами от бизнеса и государства. Итоги подведут 1 декабря 2027 года. Все подробности и регистрация доступны на сайте creative-generation.ru. Нижневартовский центр для детей с особенностями развития «Кадику» стал финалистом 6-го сезона международной премии «Мы вместе». Учреждение помогает детям от года до 18 лет и их семьям. Специалисты работают по 16 направлениям. Занимаются развитием и социализацией детей, помогают подготовиться к школе, проводят консультации и оказывают психологическую поддержку родителям. Теперь югорчане могут поддержать земляков в народном голосовании до 15 октября. Проголосовать вправе зарегистрированные пользователи мессенджера «Макс». Для этого нужно перейти в бот премии, выбрать категорию компании, номинацию «Лидер социальных изменений МСП», найти «Кадику» и нажать «Голосовать». Лауреатов 6-го сезона объявят в декабре на международном форуме гражданского участия «Мы вместе». Стоит отметить, что в этом году Югра вошла в тройку лидеров Уральского федерального округа по числу заявок на премию. И последнее. Югорчан приглашают на творческий конкурс «Пробуждая сердца», посвященный памяти выдающегося актера театра и кино, мастера художественного слова, педагога и общественного деятеля Василия Ланового. Его организовало движение «Бессмертный полк России». Инициатива нацелена на укрепление гражданской идентичности и патриотизма, а также на вовлечение людей в творчество, которое помогает сохранять культурное наследие, героические традиции страны и связь поколений защитников Отечества. Участвовать можно как индивидуально, так и в составе команды. Работы принимаются на русском языке. Возрастные ограничения зависят от выбранной номинации. Можно представить видеоролики, фотографии, сканы изображений, тексты, а также слова и музыку песен. Заявки принимаются на сайте конкурса до 30 ноября. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио «Югра».

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. 29 сентября, вторник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями и никаких осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 17, в Нижневартовске плюс 15, в Тюмени 19 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 18 градусов тепла в течение дня. В Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме плюс 16, в Радуге 14 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 9, в Тюмени 7 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:41. Мы разговор продолжаем. Выясняем сегодня, что мешает вам бросить курить. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Ваши вопросы нашему специалисту. Врач-пульмонолог окружной клинической больницы Светлана Александровна Попова. Сегодня у нас в студии. И есть сообщение от Натальи из Нижний Сартымский. Наталья пишет: я курить начала в 16. Так было модно в 90-е. Курили почти все знакомые. Бросала только при беременности и в период кормления двоих детей. При планировании третьего ребенка за год бросили курить с супругом вместе и употреблять алкоголь. Тоже поняла, что тело и волосы имеют запах приятный и жуткий от тех, кто курит, а потом, собственно, дышит рядом. Супругу помогла книга Альна Кара «Как бросить курить». Я, глядя на него, не хотела быть запахом пепельницы. Не курим уже 15 лет и не пытались начать. Прекрасный опыт бросания. Наталья, вам браво, и вашему супругу тоже браво.
2: А вот как по поводу того, что вот как раз про беременность и про кормление детей, вот насколько помогает то, что человек за некоторое время бросает, например, курить, потом опять начинает. Вот отражается ли это на ребенке и каким образом?
3: Ну, отражается на ребенке лишь только курение мамы. И тогда это во время беременности и во время кормления грудью. Потому что никотин, он проникает через гематоэнцефалический барьер и вызывает все те же самые эффекты, как и у курящей мамы. Человека. То есть вызывает и сердцебиение, и чувство эйфории. Поэтому такие детки, как правило, если мама курила во время беременности, даже не говоря о том, что она, когда его кормит, курит, детки такие более беспокойные, плаксивые, нередко мамочки водят их к детскому неврологу, ищут причину, невролог тоже ломает голову. А причина это вот в чем? Это воздействие никотина. Никотин ведь не только возбуждает центральную нервную систему путем высвобождения медиаторов, но и он еще и вызывает сужение сосудов, что очень важно для взрослых людей, так и для детей, потому что сужаются сосуды головного мозга, ухудшается кровоснабжение.
2: И вся работа организма нарушается.
3: Да, никотин воздействует, у него нет точки приложения конкретной, он действует на весь организм. А сосуды – это наше все. Они везде, в любом органе сосуды. И, конечно же, сужение сосудов вызывает... Например, хочу подчеркнуть такой факт, что вот некоторые женщины обращаются к гинекологам, которые, что они, по факту, что они не могут забеременеть. Либо выкидыши привычные. Одной из причин этого может быть табакокурение. Почему? Потому что, опять же повторюсь, никотин сужает сосуды органов малого таза, ухудшает доставку крови, а с ней и кислорода, поэтому могут быть либо проблемы с беременностью, наступлением беременности, либо с вынашиванием беременности. И даже учеными доказано, что никотин повинен в такой проблеме, как хронические воспалительные заболевания женских половых органов. Потому что медицинские препараты, там антибиотики, там еще какие-то препараты, которые применяются гинекологами, по той же причине спазма сосудов не доходят до тех органов, которые лечат в достаточном количестве. И поэтому получается, что не хватает тех медикаментов, которые они принимают, и воспалительные процессы хуже лечатся у курящих женщин. И еще раз уж мы затронули такую тему «мать и дитя», то хочу подчеркнуть, что в курящих семьях, это доказано учеными, дети болеют чаще. Почему? Некоторые говорят, что мы дома не курим, мы выходим на улицу. Но ведь вы, когда курящие люди заходят в дом, с разговором они выдыхают все то же самое, что они в себя втянули. И ребенок этим дышит. Казалось бы, это незаметно, но это все в выдыхаемом воздухе присутствует, и ребенок этим дышит. И точно так же у ребенка раздражаются дыхательные пути, и восприимчивость к инфекциям повышается.
1: То есть получается такой же пассивный курильщик, как вот, собственно, мы все, когда ходим по улице.
3: И я еще хочу подчеркнуть, в одном из американских журналов я прочитала как-то статью, что даже животные в курящих семьях болеют чаще, и даже онкологические заболевания у животных в курящих семьях гораздо чаще встречаются, чем у некурящих.
1: Ничего себе.
3: Вот такой интересный факт.
1: Это интересный и очень страшный факт, хочу сказать. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут.мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
9: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОП» 2026 год.
10: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:52. Мы разговор продолжаем. И Светлана Александровна Попова, врач-пульмонолог окружной клинической больницы, у нас в студии. Светлана Александровна, смотрите, какое дело. Вот про сигареты уже, ну, понятно, давно сигареты изучаются, все на влияние, влияние на организм уже, в принципе, специалистам оно понятно, но сейчас новая беда, это вот эти вот всякие вейпы, всякие там кальяны и все остальное. И вышла новая болячка, которую в народе называют попкорновая болезнь. Вот давайте, попкорновая болезнь легких. Давайте, пожалуйста, чуть-чуть подробнее об этом. Что это и от чего оно вдруг происходит?
2: И на самом деле виноваты в этом вейпы и другие какие-то курительные смеси.
3: Да, такая проблема существует, и у нас в Ханты-Мансийске тоже уже появились единичные случаи такого заболевания. Попкорновая болезнь, или это болезнь Эволи называется в международном сообществе. То есть это заболевание происходит именно от курения вейпов. Почему? То есть сигареты тут ни при чем. Угу. То есть никотин сюда никаким образом. Дело все в том, что смеси для вейпов содержат пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы. Некоторые содержат еще и никотин. Но не все. Так вот, здесь как раз повинно в этом заболевании именно наличие в этой смеси глицерина. Дело все в том, что вейпы, они ведь не сертифицированы. И лишь только от производителя, от его честности зависит, сколько чего он туда положит.
2: Дозировка, то бишь.
3: Да. И поэтому затягиваются достаточно глубоко. И вот это вот дым... При нагревании. Дело в том, что еще там при нагревании образуются и другие вещества, в том числе формальдегид образуется. Вот. И поэтому это не так, это очень не полезно, скажем так, это крайне вредно. Но самый главный вот, вещества, которые вредные в этих вейпах, это, конечно же, глицерин и образующийся при нагревании формальдегид, который может привести к раковым заболеваниям. А вот глицерин, о котором мы сейчас я хотела бы поговорить отдельно, он, поступая с табачным дымом в дыхательные пути, доходит до альвеол. То есть это мешочки, которые окружены сосудистой сеточкой такой, где, собственно, и происходит, это так называемая респираторная зона, где происходит газообмен. Угу. То есть кислород из вдыхаемого воздуха поступает, а угарный газ выдыхается. Так вот, глицерин, поступая в дыхательные пути, не сразу, постепенно, 1, 2, 3, 10 мешочков этих альвеол, он окутывает их вот этой тоненькой глицериновой пленочкой. И проницаемость для кислорода и угарного газа
2: ухудшается.
3: То есть становится невозможной. И вот эти вот альвеолы, они выключаются из акта дыхания. И постепенно, у некоторых это бывает, вот у меня есть случай, девушка, которая поступила

0: нам на отделение вот сразу в ночь после вот посещения этого клуба, где вот она курила кальян, что там заправили, я не знаю, но ей ночью уже дома стало плохо, повысилась температура и возникла резкая одышка. Такие вот случаи резкие, острые, они редкие. Все-таки чаще, более характерные. Если бы они были чаще, то, наверное, я думаю, что это курение бы прекратилось.
1: Но так как, бы чаще
0: так как это все наступает постепенно, с все больше и большим новым вовлечением потихонечку этих альвеол, то курящие люди этого не замечают.
1: Не обращают внимания.
0: И лишь постепенно, если, допустим, для курильщика сигарет, айкосов, характерно появление кашля, первый симптом, то для этих постепенно у них появляется одышка при нагрузках. Но она, так как она наступает постепенно, она чаще всего на первых этапах, первые годы незаметна. Но вот лет через 5-7 она уже становится выраженной, И пациенты, как правильно, начинают уже обращаться именно вот с этим. Я думаю, что у нас еще все впереди. Эпидемия этого заболевания, эволи или попкорновой болезни, мы еще ожидаем. К чему это может привести? Так как альвеолы спадаются, не участвуют в акте дыхания, то есть объем легочной ткани уменьшается, и все это приводит к фиброзированию. То есть фиброз постепенно как бы стелится по легким, и дыхательная недостаточность прогрессирует. Лечению это не поддается.
2: То есть не операция?
0: Нет.
2: Расхлопнуть обратно вот эти
0: обратно
2: вот мешочки просто не получится?
0: Невозможно ничего.
2: То есть, в конце концов, можно отсечь половину легкого, просто потому что оно не... Я правильно понимаю? В связи с тем, что все это, вот эти штучки все схлопнулись, как вот эти мешочки схлопнулись, половина или там какая-то большая часть легкого не работает, отсекают и все. И ты, получается, инвалид?
0: Оперативному лечению это не подлежит, потому что это распространенный, это не в одном легком, это оба легких. Нельзя удалить оба легких у человека. И так как он стелится и продолжает стелиться вот по этой межальвеолярной ткани, то никакого лечения не существует на сегодняшний день в мире.
2: Одно лишь правило, бросаем вот это вот...
0: Чем раньше бросит человек курить эти смеси, тем лучше.
2: Продолжим разговор в следующем часе.
3: Утро начинается.

0: место. Время 10:00.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Покачевские огнеборцы ликвидировали серьезный пожар в одном из городских общежитий. В Новоаганске реализуется проект комплексного благоустройства пришкольной территории. Творческие югорчане могут блеснуть талантами на конкурсе «Пробуждая сердца». Причину серьезного ЧП выясняют в Покачах. Накануне вечером на улице Аганской загорелось двухэтажное общежитие. Вызов поступил в 6:00. Когда расчеты прибыли на место, огонь уже охватил оба этажа и перешел на крышу. Ситуация была опасна, и пламя могло перекинуться на соседний магазин, поэтому огнеборцам пришлось работать очень оперативно, подавая воду через окна. Локализовать пожар на площади 300 квадратных метров удалось лишь к 7:00 вечера, а полностью справиться с огнем к 8:30. Из здания успели вывести одного человека, он получил травмы и был оперативно доставлен в городскую больницу. К ликвидации огня привлекались 19 спасателей и 5 спецмашин. Благоустройство территории Новоаганской школы имени маршала Советского Союза Георгия Жукова вышло на финальный этап. Обновленный двор вскоре станет новой точкой притяжения не только для учеников, но и для всех жителей поселения. На территории создают полноценную инфраструктуру для спорта и отдыха. Уже обустроены учебная и детская зоны, стадион, футбольное поле, площадка для гимнастики и полоса препятствий. Общая площадь почти 6000 квадратных метров. Отмечу, благоустройство стало продолжением капитального ремонта школы, завершенного в прошлом году. Тогда в здании обновили кровлю, кабинеты, спортзал, библиотеку и столовую, закупили интерактивное оборудование и современную мебель. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и региональной программы строительства. Финансирование обеспечивается из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Второй этап регионального проекта «Шаги здоровья» стартовал в Югре до 27 октября. 3500 медработников из 90 организаций округа будут соревноваться в количестве шагов на платформе приложения «Человек идущий». Участникам предстоит побороться не только за индивидуальные результаты, но и за общую победу. По итогам двух этапов определят по 3 призера в личном и командном зачетах. Для наших медиков участие в данном проекте – это отличный повод не только взбодриться, но и показать всем югорчанам, что забота о себе начинается с самых простых вещей – например, с прогулки до работы или парка. И последнее. Югорчан приглашают на творческий конкурс «Пробуждая сердца», посвященный памяти выдающегося актера театра и кино, мастера художественного слова, педагога и общественного деятеля Василия Ланового. Его организовало движение «Бессмертный полк России». Инициатива нацелена на укрепление гражданской идентичности и патриотизма, а также на вовлечение людей в творчество, которое помогает сохранять культурное наследие, героические традиции страны, связь поколений защитников Отечества. Участвовать можно как индивидуально, так и в составе команды. Работы принимаются на русском языке. Возрастные ограничения зависят от выбранной номинации. Можно представить видеоролики, фотографии, сканы изображений, тексты, а также слова и музыку песен. Заявки принимаются на сайте конкурса до 30 ноября. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 9:05, 29 сентября, вторник сегодня. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: И у нас в гостях сегодня врач-пульмонолог окружной клинической больницы Светлана Александровна Попова. Светлана Александровна, еще раз доброе утро. Мы доброе сегодня утро. Про вред курения говорим с такой достаточно серьезной, что ли, стороны. Мы взяли как бы легкие в разрезе, так сказать, да, и смотрим, что происходит с организмом человека, который продолжает заниматься вот тем, чем занимается, я имею в виду, у которого до сих пор есть пагубная привычка под названием курение. И есть сообщение от Надежды. Надежда пишет: «Доброе утро. Я зачем-то начала курить в сознательном возрасте, после 25 лет. Попала в коллектив, где курили все, в том числе и начальница, и вот было весело тусоваться в курилке. Но считаю, что это не оправдание, это просто слабовольность какая-то. И сначала казалось, что брошу в любой момент, а через пару лет поняла, что это прям зависимость. Бросала, начинала периодически. Окончательным спонсором моего расставания с этой вредной привычкой стала двусторонняя пневмония с 50% поражением легких и рак рак, видимо, рак шейки матки, вот что-то такое. И то, и другое провоцирует курение, но я считаю, что легко отделалась, пишет Надежда.
5: Ничего себе,
4: легко отделалась, нормально.
5: Интересно.
4: Так, ага.
5: А какие еще вообще болезни, ну, как бы это страшно ни звучало, можно... Ну, я думаю, что мы сегодня решили попугать уж народ, mm-hmm. давайте до конца пугать. А какие еще болезни провоцируют курение?
6: Ну, мы сегодня разговаривали с вами о попкорновой болезни, но это заболевание, к счастью, пока не достигло своего пика, это только мы находимся в начале этой пирамиды. Но наиболее частые осложнения табакокурения – это все-таки хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь и, конечно же, онкологические заболевания. Считается онкологами, что 98% всех раков легкого – это удел курящих людей.
4: Угу.
6: Ну, я хочу сказать, что рак легкого на сегодняшний день это нередкая локализация, но все-таки наиболее частой причиной обращения пациентов к врачам это обструктивная болезнь легких. Почему не хронический бронхит? На стадии хронического бронхита, когда человек курит лет 12-15, когда поражено все бронхиальное дерево, а что там происходит? Там происходит слущивание мерцательного эпителия, то есть это эпителий, который выстилает дыхательные пути, и реснички, о которых мы сегодня уже говорили, они погибают. И тогда туда запускается инфекция. Начинается, то есть человек как только простывает, у него возникает обострение этого бронхита.
5: Раньше реснички от этого защищали, я так понимаю.
6: Да,
5: теперь
6: защищали,
5: они эту функцию потеряли.
6: А так как там появились так называемые залысины, они не все погибли, а часть их погибла, то возникает вот этот вот воспалительный процесс, и который проявляется кашлем. Но на стадии кашля редко пациенты у нас обращаются к врачам. Вот там, конечно, можно больше помочь, но они не обращаются с этим. Ну, они говорят, ну, я кашлю, ну, так я же курю, как бы, считают это вариантом нормы. Это совершенно не так. Но вот когда присоединяется одышка, это говорит о том, что поразилась уже у человека респираторная зона, то есть там, где происходит газообмен. Это альвеолы.
5: Альвеолы как раз.
6: Когда они погибают совершенно, да, вот тогда появляется одышка. И вот это наступает лет через 20-25 от начала курения, а у некоторых даже лет через 30 от начала курения. И вот тогда-то уже заболевание начинает крайне быстро прогрессировать. Одышка прогрессирует быстро, ну и пациенту остается, если он продолжает курить, ну, лет 15 прожить.
4: То есть совсем немного получается.
6: Лет 15-20, да. Вот. Но на формирование этого заболевания влияет не только, я хочу для справедливости ради сказать, что не только фактор курения. Здесь еще очень важное значение имеет и такие факторы, как вес при рождении, то есть дети, рожденные с низким весом, да если еще они будут курить, они вот в большом проценте случаев подвержены заболеванию такому, как хроническая обструктивная болезнь легких. Также на этот фактор влияет социальный статус человека. То есть чаще болеют люди с низким социальным статусом. Ну и последнее утверждение ученых, что привержены этому заболеванию люди со второй группой крови.
4: Да?
6: Вот если это все у одного человека сочетается, то риск заболеть хронической обструктивной болезнью легких, которая приводит к инвалидности и смерти, очень высок.
4: Ничего себе. Вот это сейчас...
5: Ну, то есть хотя бы два фактора уже. Вторая группа крови и курение. Маленький вес при рождении.
6: Да.
5: Но
6: и
5: курение мы как
6: курение,
5: бы как данность уже берем.
4: Ничего себе.
5: Уже стоит задуматься о том, что
6: и
5: мы
6: вот
5: бросим.
6: Я называю это заболевание, ну, как бы, знаете, таким злокачественным. Почему? Потому что оно, так же, как и онкология, до поры до времени себя не проявляет.
4: Не
6: вот представьте, нужно человеку курить лет 10-15, чтобы появился кашель. А лет 25, чтобы появилась одышка. Ну вот понимаете, как это долго все протекает, потому что протяженность дыхательных путей большая, и чтобы все это поразилось, это нужно время. Но потом, когда это все поразилось, это очень все
4: быстро.
6: Очень быстро протекает.
4: Продолжим.
6: И вернуть это невозможно.
4: Продолжим разговор через несколько минут.
3: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 14 минут. Сегодня 29 сентября, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 17, в Нижневартовске плюс 15, в Тюмени 19 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягани-Урае и Междуреченском плюс 18, 16 градусов тепла в Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме, в Радужном 14 градусов выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 10 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:17. Разговор продолжаем. Елена пишет: доброе утро. Не поддерживаю курение. В моем студенчестве, начало 2000-х, когда курить можно было везде, парки, кафе, там тра-та-та, городские библиотеки. А когда-то, сидя в кафе, мне подруга сказала, что я так красиво держу в руках сигарету, а курила я тогда длинные коричневые. Марку говорить не буду, но я же против курения, говорит Елена. Так вот, поняла, что мне больше нравилось, жестикулируя, держать сигарету в руках, чем, собственно, сам процесс. Помню, как мой дедушка, участник Великой Отечественной войны, доставал папиросы из серебряного портсигара, как красивая картинка вырисовывается, да? И курил на кухне, и вот хоть убейте, но не было этого бешеного запаха сигарет в квартире. Может быть, вытяжка была хорошая. В любом случае, говорит Елена, курение это плохо. Хотелось бы сказать всем курильщикам: ребята, бросайте курить. Это вредно и очень дорогое удовольствие. Теперь-то точно. Я сейчас не знаю, сколько стоят сигареты. Но судя по тому, как вот у меня некоторые знакомые покупают, я понимаю, что они тратят нормальное количество денег.
3: Почему так происходило? Я вот тоже свое детство помню. У бати от фуфайки так вкусно пахло.
2: Сигаретами.
3: Да, да. Почему так вот?
4: Да дело это все в том, что в составе сигарет. Раньше папиросы делались из табака. Хотя табак, конечно, содержит очень большое количество никотина, это вредно все, да. Но сейчас у нас нет таких плантаций табачных, табака, и поэтому... Наша промышленность нашла заменение. Делают сейчас сигареты из специального сорта бумаги, которая мелко-мелко режется.
2: То есть, получается, это и не табак вовсе в сигаретах?
4: Это не табак, нет. Эта смесь обрабатывается специальными химикатами и добавляется мочевина, которая делается из мочи крупного рогатого скота. Именно мочевина дает быстрое привыкание.
2: Боже,
4: вот это так происходит, да.
2: На каком, слушайте...
3: Как хорошо, что я бросил.
2: Правда, знаете, вы говорите, у меня мурашки. Это фу, какая гадость. Александр пишет: доброе утро. Во время ковида говорили, что курящие заболевали реже и легче переносили заболевания. Светлана Александровна, скажите, правда ли это?
4: Это совершенно неправда, потому что именно я уже говорила, что дыхательные пути курящих людей, они ослаблены. И наоборот, курящие люди, имеющие, как правило, хроническую легочную патологию, болели тяжело, и не все выживали в ковидную эпоху.
2: Получается, это миф.
4: Это неправда.
2: Вот, кстати, о мифах еще.
3: Там еще в дезинформации нас, помнится, обвинили. Мне кажется, это тоже надо вот вывести на чистую
2: воду.
3: Вот
2: есть сообщение от Георгия. Георгий скидывает статью, собственно, в которой главный пульмонолог Минздрава Российской Федерации развеивает якобы миф о попкорновой болезни легких, говоря о том, что причиной, собственно, попкорновая болезнь вроде якобы не связана с курением электронных сигарет, потому что это термин, которым называют тяжелое хроническое заболевание легких, облитирующий бронхиолит. И все это где-то там в Америке выявили в начале 2000-х у тех людей, которые работали на фабрике по производству попкорна. И вроде как причиной массового заболевания стало токсическое воздействие ароматизатора диацетила, который придает продуктам вкус сливочного масла. Ну вот вроде как с сигаретами, с вейпами это не связано. Что?
4: Ведь мы всегда с чем-то сравниваем в медицине. И вот именно это начало послужило этого заболевания. Именно вот тогда впервые были описаны случаи, о чем Сергей Авдеев, наш профессор, главный пульмонолог, и пишет в своей статье. Но ведь привело-то не в дыхание этого попкорна, а именно при жарке формировался вот это вот токсичное вещество, которое вызывало это заболевание. И то же самое при курении вейпов, при нагревании образуется, я уже говорила, токсичное вещество формальдегид. Именно это влияет также вот...
3: То есть механизм получается
4: механизм
3: тот же?
4: Механизм тот же самый, просто причины разные. Вот о чем... То есть Авдеев, профессор Авдеев, он пишет о том, что это первоначально это заболевание...
3: Было открыто таким
4: открыли
3: образом.
4: Открыли вот у этих людей, работников этой промышленности. А теперь это... уже у нас в обыденной жизни.
3: Так что внимательнее читайте статьи.
2: Игорь пишет про мочевину, надо крупно на пачках писать. Затянись мочевиной. Я брать не стал. Слушайте, ну вот эти все картинки,
4: такой,
2: да.
4: Такой молодец.
2: Ну, Игорь, браво, молодец. А я хочу сказать, что вот если действительно, если бы вот такое было, не знаю, нарисовано было бы это все, да, или видео какое-то бы показывали, мне кажется, очень большое количество людей...
4: Ну, вы знаете, промышленности нашей это невыгодно писать. Если производители будут писать «затянись мочевиной», то я думаю, что клиент клиентов будет все меньше и меньше.
2: Но понятно, там индустрия совсем иначе работает. А вот все-таки по поводу бросания, давайте уже как-то завершать, что ли, разговор. Вот смотрите.
3: К положительному перейдем.
2: Да, Коля все-таки 15 лет не курит, я 10. Масса людей, которые бросили, и слава богу, сделали это. Что происходит с человеком и с организмом человека, который бросает? Вот есть вероятность того, что мы восстановились уже, легкие там у нас все эти пути, там что дерево там вот это какое-то там бронхиальное и все остальное. Да. Есть вероятность, что у нас восстановилось? Или, ребята, вы все. Уже все?
4: Вы знаете, дело все в том, что когда курильщик бросает курить, я всегда призываю пациентов курить на любой стадии заболевания, потому что это прекращает дальнейшее разрушение бронхов и легких.
2: Так, получается...
4: Очищение происходит, то есть бронхиальное дерево очищается от слизи, от нагара в течение 6 месяцев. Но если уже произошли какие-то повреждения легочной структуры, будь то реснички где-то уже погибли, да, которые не так вычищают легочные пути, то если, не дай бог, человек курил 25 лет и уже поразились, наступило поражение альвеол, то это никаким образом не подлежит восстановлению. Ни медикаментозно, никак. То есть, поэтому я всех призываю, подумайте, задумайтесь над тем, что вы делаете, хотите ли вы жить долго и быть здоровыми в старости, и прекращайте курить на любой стадии своего курения.
2: Но надо еще и понимать, что курение затрагивает не только ведь легкие, правда, там ведь все задействовано, мы же уже выяснили это, и это уже давным-давно доказано, что весь организм поражается системно, так же, как от алкоголя, весь организм поражается системно. Здесь и пищевод, здесь и печень, и почки, и все-все-все-все-все. Так что, вот сейчас, если в данный момент вы вдруг держите в руках сигарету, да бросайте. Это на самом деле не так сложно. Да, может быть, на первых каких-то этапах, да, но надо взять себя в руки. Нет, если не получается самому обратиться за специализированной помощью, слава богу, здесь у нас в округе с этим вообще никаких проблем нет. Принимайте решение бросать курить, и все,
3: и становитесь здоровее. Ну, надо понимать, что на одной чаше весов, а что на другой. Здоровье, думаю, гораздо тяжелее, гораздо больше перевесит, чем, например, то удовольствие сомнительное, которое мы получаем от сигарет.
4: Захотеть.
2: Вот абсолютно верно. Нужно только захотеть. Врач-пульмонолог окружной клинической больницы Светлана Александровна Попова была сегодня у нас в студии. Светлана Александровна, вам спасибо. Прекрасный, потрясающий разговор. Я вам так скажу.
3: Страшный.
2: Если бы я курила, я бы прямо сейчас бросила. Ей-богу. Спасибо, что пришли. До свидания.
4: Будьте здоровы.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Елена Васильева. Покачевские огнеборцы ликвидировали серьезный пожар в одном из городских общежитий. В Новоаганске реализуется проект комплексного благоустройства пришкольной территории. Творческие югорчане могут блеснуть талантами на конкурсе «Пробуждая сердца». Причину серьезного ЧП выясняют в Покачах. Накануне вечером на улице Аганской загорелось двухэтажное общежитие. Вызов поступил в 6:00. Когда расчеты прибыли на место, огонь уже охватил оба этажа и перешел на крышу. Ситуация была опасна, и пламя могло перекинуться на соседний магазин, поэтому огнеборцам пришлось работать очень оперативно, подавая воду через окна. Локализовать пожар на площади 300 квадратных метров удалось лишь к 7:00 вечера, а полностью справиться с огнем к 8:30. Из здания успели вывести одного человека, он получил травмы и был оперативно доставлен в городскую больницу. К ликвидации огня привлекались 19 спасателей и 5 спецмашин. Благоустройство территории Новоаганской школы имени маршала Советского Союза Георгия Жукова вышло на финальный этап. Обновленный двор вскоре станет новой точкой притяжения не только для учеников, но и для всех жителей поселения. На территории создают полноценную инфраструктуру для спорта и отдыха. Уже обустроены учебные и детские зоны, стадион, футбольное поле, площадка для гимнастики и полоса препятствий. Общая площадь почти 6000 квадратных метров. Отмечу, благоустройство стало продолжением капитального ремонта школы, завершенного в прошлом году. Тогда в здании обновили кровлю, кабинеты, спортзал, библиотеку и столовую, закупили интерактивное оборудование и современную мебель. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и региональной программы строительства. Финансирование обеспечивается из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Второй этап регионального проекта «Шаги здоровья» стартовал в Югре до 27 октября. 3500 медработников из 90 организаций округа будут соревноваться в количестве шагов на платформе приложения «Человек идущий». Участникам предстоит побороться не только за индивидуальные результаты, но и за общую победу. По итогам двух этапов определят по 3 призера в личном и командном зачетах. Для наших медиков участие в данном проекте – это отличный повод не только взбодриться, но и показать всем югорчанам, что забота о себе начинается с самых простых вещей – например, с прогулки до работы или парка. И последнее. Югорчан приглашают на творческий конкурс «Пробуждая сердца», посвященный памяти выдающегося актера театра и кино, мастера художественного слова, педагога и общественного деятеля Василия Ланового. Его организовало движение «Бессмертный полк России». Инициатива нацелена на укрепление гражданской идентичности и патриотизма, а также на вовлечение людей в творчество, которое помогает сохранять культурное наследие, героические традиции страны, связь поколений защитников Отечества. Участвовать можно как индивидуально, так и в составе команды. Работы принимаются на русском языке. Возрастные ограничения зависят от выбранной номинации. Можно представить видеоролики, фотографии, сканы изображений, тексты, а также слова и музыку песен. Заявки принимаются на сайте конкурса до 30 ноября. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 9:36. Сегодня 29 сентября, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 17, в Нижневартовске 15, в Тюмени 19 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 18, в Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме 16 градусов тепла, в Радужном в течение дня 14 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 10 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:40 и немножечко вот от сигарет, от вреда от них перейдем немножечко на приятное. Тут новость-то какая. 2 октября здесь у нас в Ханты-Мансийске на сцене КДЦ «Октябрь» выступит один из самых ярких и харизматичных стендап-комиков страны Евгений Чеботков. Я знаю многих людей, которые действительно по-настоящему любят его творчество, и его концерт называется «Компромиссы», и надо сказать, что это не просто набор каких-то там шуток, это такое целое комедийное исследование, да, о диалоге, о уступках, о жизни между «хочу» и «надо», ну, собственно, да, так и будет. Я хочу несколько фактов про Евгения Чеботкова рассказать. Он учился в Томском государственном университете, правда, там не творческая специальность была, а он учился на Международном факультете управления. Он еще, помимо этого, параллельно успевал работать на радио.
2: Да, он наш коллега.
1: Он вел телепередачи, он даже там какой-то рэпчик читал на вечеринках.
2: Да, он прекрасно читает рэпчик, фристайлит на
1: ходу. Серьезно?
2: Вообще
1: серьезно,
2: красавчик, да.
1: Но я тебе так
2: там
1: скажу.
2: Там плане его трудно переплюнуть.
1: Правда?
2: Да, да.
1: Но
2: да.
1: Вот смотри, посмотреть на это все можно будет 2 октября, здесь у нас октябрь. И самое приятное сейчас, да, хочется рассказать. Мы готовы разыграть несколько билетов. Да что там несколько? 6. Но не за раз,
2: не сразу,
1: не сейчас.
2: Подожди, не торопи события. Пока 2.
1: Да, пока 2. Мы разыграем сейчас 2 концерта. Тьфу ты, господи. 2 билета на этот концерт. А что нужно для того, чтобы выиграть эти билеты? Все очень просто. Вот это вот не будем сейчас вот это вот долго, что там какие-то сложности.
2: Нужно
1: нет.
2: Знать номер.
1: Во-первых, номер нашего Макса. +7. Макс, заходи. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений с правильными ответами. Вопрос очень простой. Чтобы получить 2 билета, нужно прямо сейчас первым
2: ответить на вопрос.
1: Первым ответить на вопрос. Вопрос очень простой. В каком городе родился Евгений Чеботков? +7 950 510 66 66. Тот, кто первый сейчас напишет, в каком городе он родился, получит, собственно, 2 билета на концерт.
2: Получит.
1: 2 билета на концерт. Итак, в каком городе родился Евгений Чеботков?
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Поработай!

0: учиться иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
3: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ» 2026 год.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 9:47. Прежде чем гороскоп прочитаем, надо сначала поздравить Динару из Ханты-Мансийска. Она оказалась первой сегодня, ответила на вопрос, из какого города, в смысле, в каком городе родился Евгений Чеботков, концерт которого состоится здесь у нас в Ханты-Мансийске в КДЦ «Октябрь» 2 октября.
1: Это совершенно верно. Усть-Каменогорск.
0: Да, Усть-Каменогорск. Динара оказалась первой. Но ничего страшного. Есть у нас еще 4 билета, которые... Ничего страшного для всех тех, кто... Я не договорила. Для всех тех, кто не смог.
1: Кто вторым и третьим. На самом деле было очень много ответов. Но Динара буквально на долю секунды была первой.
0: Да. И, Динара, наше поздравление вам. А всем остальным ждите. Завтра мы обязательно еще сыграем. И послезавтра тоже обязательно сыграем. И отдадим все билеты, которые у нас есть. Все, что связано с жизнью Евгения Чеботкова, будет в наших...
1: Можете уже начинать изучать.
0: Вопросах. Да, быстренько же гороскоп надо прочитать.
1: Гороскоп надо
0: успеть. Овны, сегодняшний день полностью посвятить второй половине или близким.
1: Тельцы, сегодня в течение дня вас ждут приключения и неожиданные знакомства.
0: Близнецы, проведите этот день только со своими мыслями, и все встанет на свои места.
1: Раки, сегодня судьба даст вам шанс заполучить выгодное предложение, не упустите его.
0: Львы, сегодня легко поддайтесь желанию заняться спортом, если, конечно, оно вдруг возникнет.
1: Девы, сегодня весь день занимаетесь решением только своих личных проблем, с проблемами близких разберетесь позже.
0: Весы, сегодняшний день пройдет в необычной обстановке и с неожиданными людьми, некоторые встречи будут очень полезными.
1: Скорпионы, сегодня смело беритесь за самые рискованные дела, звезды весь день будут на вашей стороне.
0: Стрельцы, светила призывают вас задуматься над сменой имиджа. Перемены вам не помешают.
1: Козероги, вы сегодня на волне позитива и дарите его всем окружающим.
0: Водолеи, сегодняшний день принесет сплошную радость и вам, и вашим близким.
1: Рыбы, ваше чувство уверенности в себе сегодня позволит решить любые задачи.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:53. Ну, теперь уже точно надо подвести итоги сегодняшнего разговора. Мы выясняли сегодня, что мешает вам бросить курить. Прежде чем мы озвучим, я хотела прочитать сообщение от Елены. Елена пишет: «Доброе утро, любимое радио. Дарья, Николай, бросила курить сигареты 8 лет назад, а вейп год назад. Сейчас терпеть не могу сигаретный дым, чему безмерно рада и горжусь собой. Всем желаю здоровья и счастья. Берегите себя», пишет Елена.
3: Елена, да.
2: Есть еще сообщение. Это сообщение уже во ВКонтакте. Здесь пишет Олег: «Был заядлым курильщиком, 35 лет, всю жизнь мечтал бросить, не получалось. В октябре 2016-го просто взял и бросил. Первое время, правда, пользовался спреем, который сейчас полное равнодушие к сигаретам и табачному дыму». Есть сообщение, еще было сегодня сообщение от человека, я, к сожалению, не вижу,
3: как зовут этого человека.
2: Да, и этот человек рассказал нам про то, что он бросил курить с помощью сигарет Захарова. Я не знала, что это такое. Сигареты Захарова — это такой был специалист, российский ученый. Он в 1998 году изобрел эти сигареты. Его идея была отмечена даже медалью там на выставке изобретений. В общем, на сигареты наносятся визуальные такие метки, которые помогают курильщику дозированно сокращать объем выкуриваемого никотина по определенной там схеме. Ага. И я, к сожалению, не вижу сообщение.
3: Интересная штука. Я думаю, что вообще для того, чтобы узнать, насколько это, медикаментозный, что ли, метод, действительно нужно у врачей все-таки спросить. Потому что я слышал про то, что когда начинают там сокращать каким-то образом количество, то это не особо помогает. Mm-hmm. Но раз человеку медаль вручили и запатентованную...
2: Владимир в 2008 году бросил курить при помощи этих сигарет. К сожалению, говорит он, сейчас продажи нет. И вот профессор Захаров изобрел эту формулу. Владимир курил 5 дней по особенной формуле, 2,5 пачки, и больше с того момента ни одной затяжки. Сергей спрашивает: «Доброе утро, а метки из какого материала?» Сергей, вот клянусь, не изучала этот вопрос вообще впервые. Правда, впервые сейчас я вообще услышала об этом, поэтому ответить на вопрос, из какого материала метки, я не могу, к сожалению.
3: Насколько я понимаю, у меня много друзей, которые же тоже бросили курить тем или иным способом. Я думаю, вообще на самом деле не так важен способ, каким ты бросаешь курить, сколько время. То есть нужно быть готовым к этому, нужно осознать, понять, что это вредная штука, что от этого надо избавляться. И мне кажется, наш сегодняшний специалист помог.
2: Очень помогла, конечно, Светлана Александровна в этом вопросе. Если не успели послушать, через некоторое время в нашей официальной группе во ВКонтакте будет выложен, собственно, этот эфир сегодняшний. Да, там послушать, там очень внимательно послушать, там очень интересно, а самое главное, там очень противно. У нас был опрос, что мешает вам бросить курить, и потрясающие данные. 46% тех, кто находится в компании с нами, голосуют сегодня за вариант «никогда не курил». 22% уже бросили, и мы с тобой в том числе.

0: Так, значит, 16% не хотят бросать, потому что пока что их все устраивает. Ну, думаю, после сегодняшнего эфира пересмотрят. 14% говорят о том, на вопрос, почему, что мешает бросить курить, привычка, руки сами тянутся. 6% у варианта сегодня стресс на работе, потому что сигаретам помогают успокоиться, и в окружении все курят, поэтому сложно удержаться. 4% не бросают курить, потому что боятся набрать вес. И чуть больше 1% говорят о том, что они боятся срывов и всяческих неудач. Слушайте, ну вот я несколько раз бросала курить, да, но я не боялась, что это такая первый раз такая бросила, и такая, ой, наверное, я боюсь, что сорвусь.
1: Курить, бросить очень легко, я сам 100 раз так делал, да?
0: Ну, я правда несколько раз бросала, правда, но какой-то мотивации, что ли, не было. Я хочу сказать, что я бросила курить наспор. Вот хотите, поспорьте. Причем, я же уже рассказывала, никакого этого, как его, никакого приза в конце. Да нет, приза в конце нет. Ну, то есть это просто... Вот...
1: Ну, приз на самом деле в конце у тебя есть. Ты не знала тогда, что он есть, но на самом деле хорошее здоровье, которое продлится дольше, чем если бы ты курила сейчас.
0: Игорь говорит, мочевина очень хороший способ бросить курить. Фу, Игорь, фу!
2: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Правительство Югры приняло важные решения, направленные на укрепление семейных ценностей. В Новоаганске реализуется проект комплексного благоустройства пришкольной территории. В Нижневартовском госуниверситете стартует масштабная программа по подготовке IT-специалистов. В Югре ввели новые выплаты для супругов-долгожителей и расширили льготы для многодетных. Очередные меры поддержки семей утвердили на заседании окружного правительства. Ранее региональные выплаты к юбилею свадьбы полагались парам, прожившим вместе до 70 лет. Теперь же югорчане, отметившие 75 лет в браке, получат 75 тысяч рублей. За 80 лет совместной жизни выплатят 80 тысяч. Важно, что супруги должны постоянно жить в Югре, а стаж работы одного из них в регионе должен быть не менее 15 лет. Еще одно важное изменение касается статуса многодетных. Власти округа упростили правила включения в удостоверение семьи детей от предыдущих браков. Оснований для того, чтобы официально вписать пасынков и падчериц, стало больше. Например, неизвестное местонахождение второго родителя. Благодаря этому еще больше югорчан смогут рассчитывать на социальные льготы. Благоустройство территории Новоаганской школы имени маршала Советского Союза Георгия Жукова вышло на финальный этап. Обновленный двор вскоре станет новой точкой притяжения не только для учеников, но и для всех жителей поселения. На территории создают полноценную инфраструктуру для спорта и отдыха. Уже обустроены учебная и детская зоны, стадион, футбольное поле, площадка для гимнастики и полоса препятствий. Общая площадь почти 6 тысяч квадратных метров. Отмечу, благоустройство стало продолжением капитального ремонта школы, завершенного в прошлом году. Тогда в здании обновили кровлю, кабинеты, спортзал, библиотеку и столовую, закупили интерактивное оборудование и современную мебель. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и региональной программы строительства. Финансирование обеспечивается из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Нижневартовский государственный университет берет курс на технологический суверенитет. ВУЗ заключил стратегическое соглашение с ведущим российским разработчиком программного обеспечения C-Soft Development. Основная задача партнерства – закрыть потребность региона в квалифицированных кадрах, способных бесшовно перевести бизнес-процессы из зарубежного софта на отечественные аналоги. В рамках сотрудничества в учебную программу внедрят специализированные курсы, а преподавательский состав НВГУ получит возможность участвовать в создании профильных учебных пособий. Ожидается, что это проект станет важным шагом в развитии независимой IT-экосистемы Югры. И последнее. Второй этап регионального проекта «Шаги здоровья» стартовал в Югре до 27 октября. 3500 медработников из 90 организаций округа будут соревноваться в количестве шагов на платформе приложения «Человек идущий». Участникам предстоит побороться не только за индивидуальные результаты, но и за общую победу. По итогам двух этапов определят по 3 призера в личном и командном зачетах. Для наших медиков участие в данном проекте – это отличный повод не только взбодриться, но и показать всем югорчанам, что забота о себе начинается с самых простых вещей, например, с прогулки до работы или парка. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:04. 29 сентября, вторник. Сегодня Николай Вдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. И вот мошенники, опять эти мошенники. Куда без них, уже надоели, ей-богу. Но если про них не говорить, они будут продолжать свои коварные дела. И я предлагаю сегодня поговорить на очень важную такую тему. Тема, которая касается наших родителей, бабушек, дедушек. Вообще хочу сказать, что по данным прокуратуры Югры, у нас, что касается ущерба, да, нанесенного мошенниками за 2026 год, который вот еще только 9 месяц, угу, там, да, от мошенничества этот ущерб превысил 822 миллиона рублей. И эта сумма, по некоторым данным, растет еженедельно. Но недавно прозвучала информация, что число пострадавших пенсионеров снизилось более чем в два раза, и как раз-таки даже не без нашей помощи, потому что мы, собственно, об этом каждый день с тобой говорим, и эти схемы все рассказываем, и очень надеюсь на то, что все это помогает.
5: Что свой вклад сделаем. сегодня?
0: Мы сегодня пригласили в студию гостей, которые изнутри знают проблему. Старший прокурор отдела прокуратуры Югры Тимур Ибрагимов. Тимур Маратович, доброе утро.
6: Здравствуйте.
0: И оперуполномоченный управления уголовного розыска, управления внутренних дел России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, старший лейтенант полиции Лейсан Зинагаддинова у нас сегодня в студии. Лейсан, доброе утро.
7: Доброе утро.
0: Давайте подробнее теперь уже поговорим.
6: Да, действительно, вот Даша сейчас информацию сказала о том, что вроде как улучшается положение. Какова реальная динамика? Действительно улучшается все или статистика лукавит в этом месте?
5: Ну, статистика у нас лукавить не может, в принципе.
0: То есть ты кому говоришь, это вообще-то?
5: Надо разделять. Вот, у нас есть преступления, есть ущерб. Угу. Действительно, у нас в текущем году все преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сократилось почти на треть, вот, а мошенничество на четверть.
0: Так, вот, слушайте, это хорошо.
5: Стало.
0: Так.
5: Пострадавших пенсионеров стало в два раза меньше. Если в прошлом году было свыше 1500, сейчас не больше 500 пенсионеров.
0: Так.
5: Вот. Но надо понимать, что преступлений стало меньше, но каждое отдельное преступление может быть разным. Вот. У нас есть преступления, где ущерб от одного преступления составлял десятки миллионов рублей. Поэтому статистика не лукавит. Профилактика работает, но нельзя говорить, что мы победили эту проблему.
0: К сожалению, пока что.
5: Мы только подошли к тому, что надо рассказывать об этом, чтобы у нас пострадавших стало намного
0: мы
5: меньше.
0: Мы, честно, каждое утро в одно и то же время рассказываем о новых схемах и очень действительно верим в то, что люди, которые находятся в компании с нами, они это слышат и где-то там себе откладывают эту информацию и не попадаются уже на эти
6: уловки
0: схемы.
6: Да,
0: вот,
6: да.
0: Лейсан, а вот что касается схем, как можете, вот как человек, который тоже вот с этим работает, можете сказать, что самые наиболее опасные, что ли, схемы для пожилых, которые у нас в Югре здесь есть?
6: И как они эволюционируют, да, они же постоянно развиваются.
7: Ну, на настоящее время самым распространенным среди пенсионеров это является схема, когда им звонят под видом сотрудников правоохранительных органов, центрального банка, либо же говорят то, что ваши госуслуги взломаны. Также звонят и говорят то, что их родственник попал в беду. Это является распространенным. Также при помощи искусственного интеллекта в настоящее время подделывают видеосообщения от родственников, также голосовые сообщения. И пенсионеры, безусловно, на это ведутся, так скажем. Они верят мошенникам, то, что на самом деле или их родственник попал в беду, они собирают свои деньги и затем передают их мошенникам.
0: Но, слушайте, ну понятно, что если тут звонит тебе кто-то там очень встревоженный голос, внук там какой-нибудь, или там твой ребенок, ты же даже и не поймешь на самом деле.
6: Ну, в стрессе находится человек, конечно.
0: Потому что начинают же давить сразу, да, что там первые слова там, мама, бабушка, я в беду попал, и все, и отключается, естественно, у тебя все, что должно работать, и все.
6: Здравый смысл,
0: да, в первую очередь, да.
7: И важно отметить то, что мошенники не дают им времени на подумать. Звонки продолжаются бесконечно, то есть им поступают сообщения, поступают звонки, приходят смски о том, что у них взломан аккаунт, то есть
0: давление
7: у
0: такое.
7: Человека, да, нет времени на то, чтобы взять там паузу и подумать. Вот это вот необходимо в любом случае, в любой ситуации брать паузы, когда у вас спрашивают деньги. Необходимо найти какой-то предлог, из-за которого вы можете отвлечься от этого звонка.
0: Ну, самый классный предлог — просто трубку положить. Да, положите трубку просто, вообще не понимаете, что происходит, положите трубку. Потом уже придет время, вы немножко выдохните, не знаю, родственникам позвоните своим, да, и, возможно, решите.
6: Примите решение.
0: Конечно.
6: Да.
0: Давайте продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 12 минут. 29 сентября, вторник. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 17, в Нижневартовске плюс 15, в Тюмени 19 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском в течение дня плюс 18, 16 градусов выше ноля в Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме, в Радужном 14 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 12 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:16. Разговор о мошеннических схемах, которые чаще всего применяют по отношению к людям пенсионного
2: пожилого возраста.
1: Мы сегодня об этом говорим. И помогают нам разобраться в этом вопросе старший прокурор отдела прокуратуры Югры Тимур Ибрагимов и оперуполномоченный, старший лейтенант полиции. И мы продолжаем разговор.
2: Да, Тимур Маратович, я вот знаю о том, что в Сургуте есть проект «Безопасное долголетие», где вот как раз пожилые люди, там, с 55 лет, их обучают каким-то схемам, то есть показывают, что может произойти. Вот насколько такие профилактические программы эффективны с точки зрения прокуратуры, и что можно было бы улучшить у них, по вашему мнению?
3: Ну, мы считаем, что такие проекты действительно нужны. Профилактика в этой сфере работает только тогда, когда человеку не просто говорят «не доверяйте мошенникам», а показывают конкретную ситуацию. Например, человеку звонят и говорят «я сотрудник банка, на вашем счете подозрительные операции, или я сотрудник полиции, ваши деньги находятся под угрозой, ваш родственник попал в беду». Важно заранее разобрать такую ситуацию, объяснить человеку, что он должен делать. В Югре эта работа проводится регулярно, только в рамках профилактической деятельности прокурором и правоохранительным органом проводятся сотни встреч, лекции, разъяснительные мероприятия, используются памятки, листовки, видеоматериалы. Но профилактику необходимо постоянно обновлять. Мошенники тоже не стоят на месте, появляются новые сценарии, новые способы оплаты, новые психологические приемы. Поэтому особенно эффективна интерактивная форма, когда человеку предлагают самому разобраться в ситуацию и сказать, как он поступит. Еще один важный момент. В эту работу необходимо активно увлекать детей, внуков, пожилых людей. Разговор с родителями о мошенничестве должен стать такой же обычной вещью, как разговор о здоровье или о безопасности. Тогда такая профилактика все-таки начнет работать в полной мере.
1: То есть не поучительная такая беседа, да? Вот вроде как какой-то такой обычный разговор. О, а что там у тебя с мошенниками, да? Там звонит тебе кто-то или там, ну, что-то подобное говорит.
3: На конкретных примерах. Ты понимаешь, что делать, если позвонили? Не бери трубку, не разговаривай.
2: Товарищ старший лейтенант.
1: Молодец.
2: А вот что мешает, по вашему мнению, возвращать украденные деньги у пенсионеров эффективнее? Может, какие-то, опять же, изменения в законодательстве помогли бы это делать эффективнее и лучше?
4: Да, безусловно. Здесь большую роль играет время, потому что мошенникам люди переводят деньги, и после этого мошенники стараются быстрее их перевести на другие счета, быстрее их обналичить и дальше уже перевести либо в криптовалюту, либо же в иное.
2: Чтобы у них не забрали эти деньги назад.
4: Да, чтобы побыстрее избавиться, так скажем, и дальше передать эти деньги. Также сейчас у нас есть изменения в статье 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это означает то, что сейчас привлекают к ответственности людей, которые продают свои банковские карты, на которые поступают денежные средства потерпевших лиц. По ХМАУ Югре уже возбуждено очень много дел, где подозреваемыми лицами становятся лица подросткового возраста, которые под предлогом легкого заработка продают свои банковские карты и становятся соучастниками тяжких преступлений. Также есть законодательные изменения, и уже принят закон «Антифрод 2.0». Это 210-й федеральный закон, он подписан 26 июня. Главное, это с 1 марта 2027 года банки и операторы связи будут обязаны возмещать клиентам похищенные денежные средства, если не выполнили свои обязанности. Да, банк обязан проверить устройство клиента на вредоносное ПО перед операцией. Нашел вирус, он должен отклонить данную операцию. Не отклонил, зная об угрозе, он уже будет возмещать ущерб.
1: О, интересненько.
4: Также, вот, например, оператор связи должен отслеживать входящие звонки. Если, например, он не отследил, а звонок оказался, абонентский номер оказался в списке, он также будет нести уже ответственность и возвращать ущерб, который понес потерпевший
1: человек.
4: Слушайте,
1: но с каждым разом получается все больше и больше помощи людям, да, чтобы, не дай бог, не попасть в какую-то неприятную ситуацию. Тимур Маратович, есть что добавить по этому поводу?
3: Да, прокуроры тоже у нас не остаются в стороне. Фактически то, что сказал у нас предыдущий выступающий, когда деньги переводятся на дроперские карты, вот эти карты устанавливаются, и в случае, если у нас потерпевший является из категории социально уязвимой, это пенсионеры, инвалиды, либо несовершеннолетние, прокуроры вправе предъявить иск о необосновательном обогащении к данному лицу с целью возмещения ущерба. У нас в округе в текущем году уже более 200 исков Вот размер ущерба более 100 миллионов возмещен, поэтому работа ведется активно. Самое главное, необходимо сказать, что надо как можно быстрее обращаться в правоохранительные органы, чтобы запустить всю цепочку, весь процесс установления, куда ушли похищенные денежные средства.
2: Ну вот это одна из, как сказать-то, один из пунктов, который нужно соблюсти. А вот всем тем, кто сейчас в компании с нами находится, что, собственно, может сделать сам пенсионер или какие-то его родственники, чтобы не стать жертвой мошенников? Вот какие-то фразы, может быть, красные флаги, на которые нужно реагировать. Вот несколько советов, советов по этому поводу.
3: Ну, главное, наверное, никогда не надо принимать каких-то финансовых решений под давлением, когда от вас требуют срочно, быстро, невозможно. Вы слышите эти слова, сделайте паузу, кладите трубку. Вот. Ну, попал в беду, ДТП, позвоните внуку, спросите,
1: да,
3: там его или нет.
1: Да.
3: То есть не торопитесь никогда. Это самое главное.
4: Так. Также эта фраза «переведите деньги на безопасный счет». Мы должны помнить о том, что безопасных счетов не существует. Также эта фраза «никому не рассказывайте даже близким». То есть вас эта фраза уже должна насторожить о том, что необходимо связаться с близкими и рассказать о том, что происходит. Также это секретная операция. То же самое. Нельзя верить
2: буря
4: в такие секретные...
1: Вы теперь становитесь главным.
4: Реальные сотрудники не проводят никаких секретных операций с гражданами.
1: Ну, правильно. Да. Надо просто помнить об этом, надо помнить о том, что мошенники на страхе играют, на доверии, на незнании каких-то юридических тонкостей, да, и вот, пожалуйста, этим пользуются.
3: И опять же, по телефону персональные данные ваши никто спрашивать не будет. Номер банковские карты, CV-код, смс-сообщение, которое поступило, но никому нельзя называть.
2: Конфиденциальная информация.
1: Поэтому, да, ну, я и говорю, что самый простой способ избавиться от мошенников — это положить трубку. В любой, даже если вам действительно позвонил ваш знакомый, прежде положите трубку, что-то там перезвоните этому человеку. Если это действительно он, все нормально тогда. Тогда уже и продолжайте с ним вести беседу. Нашим гостям, конечно, хочется сказать большое спасибо. Мы надеемся на то, что с каждым днем этих мошенников будет становиться все меньше и меньше. Мы прикладываем к этому усилия, вы прикладываете, мы прикладываем. И очень хочется надеяться на то, что
2: наши общие труды увенчаются
1: успехом.
2: Конечно,
1: совсем скоро.
2: Приходите почаще, обязательно будем обсуждать это еще.
1: Спасибо, до свидания.
3: Спасибо, до свидания.
4: Спасибо.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Югра.
5: Радио Югра. Реклама.
6: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге, доставляет по пути.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
10: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Правительство Югры приняло важные решения, направленные на укрепление семейных ценностей. В Новоаганске реализуется проект комплексного благоустройства пришкольной территории. В Нижневартовском госуниверситете стартует масштабная программа по подготовке IT-специалистов. В Югре ввели новые выплаты для супругов-долгожителей и расширили льготы для многодетных. Очередные меры поддержки семьи утвердили на заседании окружного правительства. Ранее региональные выплаты к юбилею свадьбы полагались парам, прожившим вместе до 70 лет. Теперь же югорчане, отметившие 75 лет в браке, получат 75 тысяч рублей. За 80 лет совместной жизни выплатят 80 тысяч. Важно, что супруги должны постоянно жить в Югре, а стаж работы одного из них в регионе должен быть не менее 15 лет. Еще одно важное изменение касается статуса многодетных. Власти округа упростили правила включения в удостоверение семьи детей от предыдущих браков. Оснований для того, чтобы официально вписать пасынков и падчериц, стало больше. Например, неизвестное местонахождение второго родителя. Благодаря этому еще больше югорчан смогут рассчитывать на социальные льготы. Благоустройство территории Новоаганской школы имени маршала Советского Союза Георгия Жукова вышло на финальный этап. Обновленный двор вскоре станет новой точкой притяжения не только для учеников, но и для всех жителей поселения. На территории создают полноценную инфраструктуру для спорта и отдыха. Уже обустроены учебные и детские зоны, стадион, футбольное поле, площадка для гимнастики и полоса препятствий. Общая площадь почти 6 тысяч квадратных метров. Отмечу, благоустройство стало продолжением капитального ремонта школы, завершенного в прошлом году. Тогда в здании обновили кровлю, кабинеты, спортзал, библиотеку и столовую, закупили интерактивное оборудование и современную мебель. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и региональной программы строительства. Финансирование обеспечивается из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Нижневартовский государственный университет берет курс на технологический суверенитет. ВУЗ заключил стратегическое соглашение с ведущим российским разработчиком программного обеспечения C-Soft Development. Основная задача партнерства – закрыть потребность региона в квалифицированных кадрах, способных бесшовно перевести бизнес-процессы зарубежного софта на отечественные аналоги. В рамках сотрудничества в учебную программу внедрят специализированные курсы, а преподавательский состав НВГУ получит возможность участвовать в создании профильных учебных пособий. Ожидается, что это этот проект станет важным шагом в развитии независимой IT-экосистемы Югры. И последнее. Второй этап регионального проекта «Шаги здоровья» стартовал в Югре до 27 октября. 3500 медработников из 90 организаций округа будут соревноваться в количестве шагов на платформе приложения «Человек идущий». Участникам предстоит побороться не только за индивидуальные результаты, но и за общую победу. По итогам двух этапов определят по 3 призера в личном и командном зачетах. Для наших медиков участие в данном проекте – это отличный повод не только взбодриться, но и показать всем югорчанам, что забота о себе начинается с самых простых вещей, например, с прогулки до работы или парка. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: на главном окружном.
1: 10:36. Сегодня 29 сентября, вторник. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 17, в Нижневартовске плюс 15, в Тюмени 19 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 18 градусов тепла в течение дня. В Белоярском, Березово-Лентори, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме плюс 16, в Радужном 14 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 12 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:40. Ну что, игра? Сегодня я тебе... А,
2: я тебе.
1: Это ладно ты мне.
2: А вчера мы победили или нет?
1: Нет, вчера вы не победили. Вчера я победила, потому что вчера была коллекция, и никто не догадался о том, что это была
2: коллекция. Вчера была вообще, мне кажется, что ты просто другое слово загадала, а коллекцию просто так туда запихала уже.
1: Да я это слово загадала. Между прочим, некоторые тут меня даже обвинили в том, что я жульничаю вместе с Игнатом Николаевичем. Ничего, никакого мошенничества, я вас умоляю.
2: Ловкость рук. Просто подменяешь их слово, и все.
1: Нет. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений с правильными и неправильными ответами. Сегодня подсказки жду я. Коля сегодня загадывает слово. Ты вспомнил, какое слово?
2: Конечно,
1: ты
2: вспомнил. Ну, конечно. Очень красивое слово. Прекрасное
1: такое же, как
2: слово.
1: Коллекция.
2: Великолепное слово. Красивее гораздо.
1: Ладно.
2: Итак, это готово?
1: Да ну что, конечно.
2: Это корень всех вопросов. То, из чего растут и ответы, и новые вопросы.
1: Любознательность.
2: Нет, неправильно. Это смех без причины. Реакция, у которой нет объекта, но есть сила.
1: Смех без причины — признак дурачины.
2: Ну, одно слово надо, выбирай какое-то. Признак дурачина. Или дурачина. Нет, неправильно. Так, это хребет без позвонков. О, структура, Господи. Которая держится только на памяти о себе.
1: Эмоции, пишет Елена.
2: Нет,
1: еще подсказки, где вы? +7 950 510 66 66.
2: Сложно, да?
1: Да.
2: Вот. Добро пожаловать в мой мир. Это гравюра на воде. Порядок, который существует ровно одно мгновение.
1: Ну, что это? Воспоминание.
2: Нет.
1: Ну, миг, мираж, пишет Елена.
2: Нет, неправильно.
1: Ага.
2: Это пауза между двумя смертями. Время, Господи. Когда ничего не должно было случиться, но случилось все.
1: Мгновение?
2: Нет.
1: Нет. Стечение обстоятельств?
2: Нет.
1: Ладно.
2: Это разговор двух эх. Диалог, о котором никто не помнит, кто его начал.
1: Мне просто удивительно, а подсказки-то где все? Вот. Умиротворение, пишет
2: это
1: Елена.
2: Месть за вчерашнюю коллекцию.
1: Прекрати. Нет, где вы, подсказчики? Прочитай по похмелье, пишет Елена.
2: Правильно, это диалог, разговор двух эх. Диалог, в котором никто не помнит, кто начал.
1: Не знаю, гипноз,
2: нет,
1: пишет Марина.
2: Неправильно.
1: Ссора, наркоз, рохля.
2: Нет, это кухня алхимика, где из грязи пытаются сделать золото, а получают дым.
1: Миг, пишет Ольга, из грязи пытаются сделать золото, а получается
2: дым. Это что-то такое бесформенное, у него нет структуры.
1: Это что это? Это, ну, мираж был уже, да. Руководство, пишет Елена. Эйфория, пишет еще Елена.
2: Сон камня, неподвижность, внутри которой все-таки что-то происходит.
1: Жизнь.
2: Нет.
1: Ну, не знаю, я... Сон камня внутри... Че? Сон камня?
2: Да, это сон камня. Неподвижность, внутри которой все-таки что-то происходит.
1: Стабильность, пишет Елена.
2: Нет.
1: Реакция, пишет Ольга. Забвение,
2: нет,
1: пишет еще Ольга.
2: Нет.
1: Регина написала пауза.
2: Нет, это клей для разбитых смыслов. То, что соединяет несоединимое в странный узор.
1: История, пишет Елена. Нет. Доброта, пишет Елена.
2: Нет, это дыхание уставшей вселенной, выдох которой длится миллиарды лет.
1: Господи боже, обман, пишет.
2: Нет.
1: Игорь.
2: Нет.
1: Иллюзия, я уже,
2: нет,
1: говорила, по-моему, да? Сновидение, пишет Владимир. Сон,
2: нет,
1: пишет Елена. Эпоха, пишет Марина.
2: Нет,
1: спор, пишет Вера. Так, ага.
2: Это пятая сторона света, направление, в котором нельзя идти, но все идут.
1: Память, пишет Ольга.
2: Нет.
1: Вечность, пишет Сергей. Время, пишет Елена. История, пишет Елена.
2: Нет. Это комната смеха без зеркал. Искажение, которое никому не подтвердить.
1: Господи боже.
2: Это родинка на лице порядка.
1: Подожди,
2: то, что делает идеальную, то, что делает идеальную симметрию живой.
1: Заблуждение, пишет Динара. Самооценка, пишет Елена. Иллюзия, пишет Ольга.
2: Нет,
1: мираж,
2: нет,
1: пишет,
2: нет,
1: Марина. Мираж уже был. Самопознание,
2: нет,
1: пишет Елена. Облик,
2: сложно,
1: пишет,
2: да?
1: Елена.
2: Нет.
1: Игорь, пишет Надежда.
2: Неправильно. Это танец сломанных часов. Каждый тикает в своем ритме, и все опаздывают.
1: Начало, пишет Ирина. На,
2: нет,
1: какую букву, спрашиваю я.
2: Ну, на букву Х пусть будет. Не пусть будет, а на букву Х.
1: Я придумал букву Х. На букву Х. Слышите? На букву Х.
2: Это библиотека без корешков. Знания есть, но найти нужное невозможно.
1: Хаос пишет Регина, химера пишет Елена, хаос пишет Марина, хаотичность пишет Елена, харизма пишет Сергей, искусство пишет Ольга, и это...
2: Это хаос, конечно же.
1: Конечно же, хаос. Ура, Регина, по-моему, была первой, которая написала это слово. Спасибо! Спасибо всем огромное!
2: Видишь, как делают хорошие люди? Они расставляют подсказки так, чтобы к концу было все-таки понятно, что ты загадал.
1: Мне так и есть.
2: Где у тебя это так и есть?
1: Я тебе завтра покажу.
2: Где-то в твоей реальности вот этой, в которой хаос просто.
1: Я тебе завтра покажу.
2: Возможно, так и есть.
1: 2-0 в недельном зачете в наш с вами пользу, уважаемые слушатели. И что, Ика, я сдаюсь, давай правильный ответ. Он все уже дал же уже.
2: Это хаос.
1: Это хаос. Это был, и да, правда, по-моему, первая была...
2: А мы сейчас проверим, у нас же все видно, по-моему. Регина,
1: да, Регина, по-моему, была первая, да, но тот, кто еще писал хаос, вы тоже все.
2: Да, несколько человек.
1: Молодцы.
2: Хаотичность я бы тоже засчитал за правильный ответ.
1: Спасибо вам, ребята, спасибо.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама, лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10 часов 49 минут. Он на сегодняшний день полностью посвятить второй половине или близким.
1: Тельцы, в течение всего дня вас ждут приключения и неожиданные знакомства.
0: Близнецы, проведите этот день только со своими мыслями, и все встанет на свои места.
1: Раки, сегодня судьба даст вам шанс заполучить выгодное предложение. Не упустите момент.
0: Львы, им сегодня легко поддаться желанию заняться спортом. Но в том случае, если, конечно, оно вдруг возникнет.
1: Девы, сегодня весь день занимайтесь решением только своих личных проблем. С проблемами близких разберетесь позже.
0: Весы, им сегодняшний день пройдет в необычной обстановке с неожиданными людьми. Некоторые встречи будут очень полезны.
1: Скорпионы, сегодня смело беритесь за самые рискованные дела. Звезды весь день будут на вашей стороне.
0: Стрельцы и светила призывают вас задуматься над сменой имиджа. Перемены вам не помешают.
1: Козероги, вы сегодня на волне позитива. Дарите его всем окружающим.
0: Водолеи, сегодняшний день принесет сплошную радость и вам, и вашим близким.
1: Рыбы, ваши чувства уверенности в себе сегодня позволит решить любые задачи.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10 часов 53 минуты. А вот и были мошенники сегодня с самого утра. Сейчас... про них-то мы можем бесконечно говорить. Но есть же и другая информация, которой надо делиться. И вот буквально через 7 минут здесь у нас в Ханты-Мансийске состоится клевое мероприятие, экологическая акция, приуроченная к 95-летию газеты «Новости Югры».
3: Собственно,
2: организаторами этой акции являются медиахолдинг «Югра». Это наше с тобой место силы. Я по-другому не скажу, да. И городское отделение Союза журналистов «Югры». В акции примут участие ветераны и действующие сотрудники газеты, сотрудники нашего медиахолдинга, коллеги из других СМИ, члены городского отделения Союза журналистов, регионального отделения Союза журналистов России. Я хочу сказать, что если бы не наш с тобой эфир до 11:00, мы бы тоже с тобой. Но у меня, к сожалению, метлы нет, только автомобиль. Автомобиль на улицу Новомира Патрикеева так быстро не прилетит. Но, к сожалению, к великому, несмотря на то, что он тоже похож на черную молнию, так быстро мы с тобой, к сожалению, не долетим. Начало, торжественное начало мероприятия в 11 часов. И если вот вы прямо сейчас находитесь где-то рядышком, можно будет спокойно посмотреть.
3: Посетить
2: это мероприятие. 27 акаций будет высажено в честь 27 патрикеевских лет на посту редактора газеты «Новости Югры». И там даже есть определенное место специальное под аллею. И дальше еще продолжат в мае высаживать деревья.
3: Ну, вообще, на самом деле, это такая перспектива долгосрочная. Mm-hmm. Я уже рассказывал историю,
2: вот
3: как я нынче
2: сказать,
3: в Тобольск сгонял и видел те деревья, которые я сажал больше 25-30 лет назад. И, понятно, я их сажал за прогулы, но сейчас-то невероятно...
2: Сажал за прогулы?
3: За прогулы, да. Я прогуливал уроки, прогуливал пары, и за это вот поплатился тем, что сажал деревья.
2: Так ты же, получается, классно сделал.
3: Но на самом деле, если мне сейчас сказали, я бы пошел с удовольствием сажать деревья, потому что я сейчас вижу, в какую красоту это все вылилось. А акации и так невероятно красивые.
2: Так, а прошло совсем немного времени. Что-то как-то 25-30 лет, а ты уже издание это, насколько я поняла, ты не увидела.
3: Я не увидел, да, за деревьями.
2: Потрясающая аллея, и тогда ты с каждым годом будешь все чаще и чаще говорить о том, что Ханты-Мансийск становится все зеленее и зеленее, несмотря на то, что мы как будто бы мы же в лесу живем, да. Но вот как раз-таки там этой аллеи точно не хватало, теперь она будет. Вот сейчас торжественное начало этого мероприятия в 11 часов. А мы что, мы прощаемся до завтра? Завтра все самое интересное, естественно. Ну и плюс ко всему очередные два билета на концерт Евгения Чепаткова. И сегодня Динара выиграла, совсем скоро
3: поздравляем.
2: Придет. Да, совсем скоро придет, заберет свои билеты. Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова.
2: До завтра, пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Югра.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Правительство Югры приняло важные решения, направленные на укрепление семейных ценностей. В Покачах завершается благоустройство бульвара юности. В Нижневартовском госуниверситете стартует масштабная программа по подготовке IT-специалистов. В Югре ввели новые выплаты для супругов-долгожителей и расширили льготы для многодетных. Очередные меры поддержки семей утвердили на заседании окружного правительства. Ранее региональные выплаты к юбилею свадьбы полагались парам, прожившим вместе до 70 лет. Теперь же югорчане, отметившие 75 лет в браке, получат 75 тысяч рублей. За 80 лет совместной жизни выплатят 80 тысяч. Важно, что супруги должны постоянно жить в Югре, а стаж работы одного из них в регионе должен быть не менее 15 лет. Еще одно важное изменение касается статуса многодетных. Власти округа упростили правила включения в удостоверение семьи детей от предыдущих браков. Оснований для того, чтобы официально вписать пасынков и падчериц, стало больше. Например, неизвестное местонахождение второго родителя. Благодаря этому еще больше югорчан смогут рассчитывать на социальные льготы. В Покачах продолжается преображение бульвара юности от центральной площади до улицы Комсомольской. Этот проект вошел в число 5 победителей всероссийского конкурса лучших инициатив создания комфортной городской среды, и теперь его воплощают в жизнь. Пространство обещает стать одной из главных городских точек притяжения. Здесь появятся световые арки, большой экран для летнего кинотеатра и два крупных павильона. Основной объем черновых работ уже позади, почти на всех участках завершены демонтажные земляные работы, залит фундамент и уложены бордюры, а также отремонтированы сети теплоснабжения. В ближайшее время подрядчику предстоит смонтировать конструкции, установить LED-экран и выполнить финальное оформление. Нижневартовский государственный университет берет курс на технологический суверенитет. ВУЗ заключил стратегическое соглашение с ведущим российским разработчиком программного обеспечения C-Soft Development. Основная задача партнерства – закрыть потребность регионов в квалифицированных кадрах, способных бесшовно перевести бизнес-процессы зарубежного софта на отечественные аналоги. В рамках сотрудничества в учебную программу внедрят специализированные курсы, а преподавательский состав НВГУ получит возможность участвовать в создании профильных учебных пособий. Ожидается, что этот проект станет важным шагом в развитии независимой IT-экосистемы Югры. И последнее. Югорчане могут проверить свои знания о культуре и традициях народов нашей страны. С 3 по 12 ноября пройдет 11-й большой этнографический диктант. Организатором просветительской акции выступает Федеральное агентство по делам национальностей. Написать диктант можно будет очно, на отведенных площадках или онлайн. В этом году участников ждут необычные задания. Например, видеовопросы от бойцов СВО о единстве народов. Кроме того, до 30 сентября любой желающий сможет предложить свой авторский вопрос на сайте проекта. Самый креативный вариант включат в итоговый бланк, а его автор получит приз. Результаты этнодиктанта по традиции объявят в День Конституции 12 декабря. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальная приоритета. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
3: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут.мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просят оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. У югорских работников медиасферы появится свой профессиональный праздник. В Покачах завершается благоустройство бульвара юности. Медицинский десант Нижневартовской окружной клинической больницы посетил отдаленный поселок. У югорских журналистов появится свой собственный праздник. Идею учредить региональный день СМИ поддержали на заседании правительства Югры. Отмечать его планируют 7 июля. Именно в этот день, в 1931 году, вышел первый номер старейшей газеты округа «Новости Югры». С инициативой создать такой праздник к губернатору обратились сами репортеры. Теперь каждый год в этот день глава региона будет встречаться с местными журналистами и награждать лучших профессионалов. Осталась лишь одна формальность. Новую дату должны утвердить депутаты окружной думы. В Покачах продолжается преображение бульвара юности от Центральной площади до улицы Комсомольской. Этот проект вошел в число 5 победителей всероссийского конкурса лучших инициатив создания комфортной городской среды, и теперь его воплощают в жизнь. Пространство обещает стать одной из главных городских точек притяжения. Здесь появятся световые арки, большой экран для летнего кинотеатра и два крупных павильона. Основной объем черновых работ уже позади, почти на всех участках завершены демонтажные земляные работы, залит фундамент и уложены бордюры, а также отремонтированы сети теплоснабжения. В ближайшее время подрядчику предстоит смонтировать конструкции, установить LED-экран и выполнить финальное оформление. Проект «Добро в село» вновь доказал свою важность. Специалисты Нижневартовской ОКБ приехали в Ваховск, чтобы провести комплексное обследование местных жителей. Для многих пациентов такой визит стал отличной возможностью получить консультацию узких специалистов, не выезжая в город. Статистика приема говорит сама за себя. За один день врачи приняли 37 человек. Эндокринолог помог выявить скрытые проблемы со здоровьем у 14 пациентов, а терапевт разобрался с жалобами еще 13 жителей, диагностировав гипертонию, болезни сердца и суставов. Важной частью визита стало и обучение молодежи. Врачи наглядно продемонстрировали школьникам, как спасти человека в экстренной ситуации, обучив их навыкам реанимации. И последнее. Югорчане могут проверить свои знания о культуре и традициях народов нашей страны. С 3 по 12 ноября пройдет 11-й большой этнографический диктант. Организатором просветительской акции выступает Федеральное агентство по делам национальностей. Написать диктант можно будет очно, на отведенных площадках или онлайн. В этом году участников ждут необычные задания, например, видеовопросы от бойцов СВО о единстве народов. Кроме того, до 30 сентября любой желающий сможет предложить свой авторский вопрос на сайте проекта. Самый креативный вариант включат в итоговый бланк, а его автор получит приз. Результаты этнодиктанта по традиции объявят в День Конституции 12 декабря. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
3: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ» 2026 год.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Дуся Кошелькова расскажет о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В третьем выпуске разберемся, почему государство готово доплачивать за то, что вы копите для себя, какая в этом выгода для страны и что такое софинансирование. Смотрите сегодня на телеканале «Югра». 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Юмор-юмор.
1: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты

0: реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-400-76-33. Возрастное ограничение 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. У югорских работников медиасферы появится свой профессиональный праздник. В Нягане автоледи сбила 6-летнего велосипедиста. Медицинский десант Нижневартовской окружной клинической больницы посетил отдаленный поселок. У югорских журналистов появится свой собственный праздник. Идею учредить региональный день СМИ поддержали на заседании правительства Югры. Отмечать его планируют 7 июля. Именно в этот день, в 1931 году, вышел первый номер старейшей газеты округа «Новости Югры». С инициативой создать такой праздник к губернатору обратились сами репортеры. Теперь каждый год в этот день глава региона будет встречаться с местными журналистами и награждать лучших профессионалов. Осталась лишь одна формальность. Новую дату должны утвердить депутаты окружной думы. В Нягане под колеса машины попал 6-летний мальчик. ДТП произошло накануне днем в 3-м микрорайоне. 48-летняя женщина на кроссовере сбила ребенка, который ехал на велосипеде. По предварительным данным, автоледи не уступила дорогу в жилой зоне. Всего же за минувшие сутки в Югре случилось 3 ДТП, в которых пострадали 5 человек, двое из них дети. Кроме того, инспекторы ГИБДД отчитались о результатах рейдов. За сутки задержано 9 нетрезвых водителей. 82 человека выехали на встречную полосу, а 40 автомобилистов перевозили детей с нарушениями правил. Проект «Добро в село» вновь доказал свою важность. Специалисты Нижневартовской ОКБ приехали в Аховск, чтобы провести комплексное обследование местных жителей. Для многих пациентов такой визит стал отличной возможностью получить консультацию узких специалистов, не выезжая в город. Статистика приема говорит сама за себя. За один день врачи приняли 37 человек. Эндокринолог помог выявить скрытые проблемы со здоровьем у 14 пациентов, а терапевт разобрался с жалобами еще 13 жителей, диагностировав гипертонию, болезни сердца и суставов. Важной частью визита стало и обучение молодежи. Врачи наглядно продемонстрировали школьникам, как спасти человека в экстренной ситуации, обучив их навыкам реанимации. И последнее. Более 260 юных шахматистов со всей Югры встретились в Ханты-Мансийске, чтобы побороться за звание лучших. Ребята соревновались сразу в 4 дисциплинах – классических и быстрых шахматах, блице и решении композиций. Особенно напряженными стали блиц-партии, где на каждый ход отводились считанные секунды. По итогам турнира определили 36 призеров в 12 возрастных категориях. Для многих участников соревнования стали не только борьбой за медали, но и важным опытом для будущих побед. Отмечу, полный список победителей и призеров опубликован на официальном сайте Югорской шахматной академии. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

those pounds.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
8: Дуся Кошелькова расскажет о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В третьем выпуске разберемся, почему государство готово доплачивать за то, что вы копите для себя, какая в этом выгода для страны и что такое софинансирование. Смотрите сегодня на телеканале «Югра».
9: 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41 от 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра.
1: Так вот теперь сиди и слушай. Он не желал ей зла.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. В Югре обнулили кредитные долги участников СВО на сотни миллионов рублей. Автоледи сбила 6-летнего югорчанина. В Нягане запустили новый проект, который поможет старшеклассникам определиться с выбором профессии. Региональное управление Федеральной службы судебных приставов отчиталось о результатах работы по поддержке военнослужащих и их близких. Благодаря законодательным нововведениям тысячи жителей округа смогли избавиться от долгового бремени. Только за текущий год югорские приставы закрыли свыше 7 тысяч исполнительных производств более чем на 616 миллионов рублей. Льгота коснулась как самих бойцов, так и их супруг. Важно, что списание долгов до 10 миллионов рублей доступно тем, кто с 1 декабря 2000 2024-го заключил минимум годовой контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации для выполнения задач СВО. При этом закон не затрагивает алиментные обязательства и выплаты по возмещению вреда здоровью. Помимо списания, активно применяется и механизм приостановки взысканий. В работе находится еще более 4000 таких дел. Напомню, Югра удерживает лидерство по размеру единовременной выплаты при заключении контракта. Она достигает 4 100 000 рублей. Узнать подробности о службе можно на портале воин86.ру или по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. В Нягане под колеса машины попал 6-летний мальчик. ДТП произошло накануне днем в 3-м микрорайоне. 48-летняя женщина на кроссовере сбила ребенка, который ехал на велосипеде. По предварительным данным, автоледи не уступила дорогу в жилой зоне. Всего же за минувшие сутки в Югре случилось 3 ДТП, в которых пострадали 5 человек, двое из них дети. Кроме того, инспекторы ГИБДД отчитались о результатах рейдов. За сутки задержано 9 нетрезвых водителей. 82 человека выехали на встречную полосу, а 40 автомобилистов перевозили детей с нарушениями правил. В Нягане запустили инициативу, призванную помочь местной молодежи определиться с выбором карьерного пути. Проект «Нягань промышленная» предлагает учащимся 8-11 классов и студентам колледжа уникальную возможность погрузиться в производственную среду. В рамках программы ребята посетят ключевые предприятия региона, включая завод «Полярный кварц» и технопарк «Синергия». Главная особенность проекта – практическая направленность. Подростки не только знакомятся с современными цехами, но и выполняют реальные производственные задачи под руководством наставников. Например, участники смогут освоить навыки лазерной сварки, изготовив сувенирную продукцию. Отмечу, экскурсии проводятся на бесплатной основе и продлятся до конца апреля будущего года. И последнее. Более 260 юных шахматистов со всей Югры встретились в Ханты-Мансийске, чтобы побороться за звание лучших. Ребята соревновались сразу в 4 дисциплинах – классических и быстрых шахматах, блице и решении композиций. Особенно напряженными стали блиц-партии, где на каждый ход отводились считанные секунды. По итогам турнира определили 36 призеров в 12 возрастных категориях. Для многих участников соревнования стали не только борьбой за медали, но и важным опытом для будущих побед. Отмечу, полностью список победителей и призеров опубликован на официальном сайте Югорской шахматной академии. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН-974-7633. Возрастное ограничение 12+.
8: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
9: Дуся Кошелькова расскажет о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В третьем выпуске разберемся, почему государство готово доплачивать за то, что вы копите для себя, какая в этом выгода для страны и что такое софинансирование. Смотрите сегодня на телеканале «Югра».
10: 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
12: Радио.

0: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре обнулили кредитные долги участников СВО на сотни миллионов рублей. Югорчанка стала жертвой многоступенчатой мошеннической схемы. В Нягане запустили новый проект, который поможет старшеклассникам определиться с выбором профессии. Региональное управление службы судебных приставов отчиталось о результатах работы по поддержке военнослужащих и их близких. Благодаря законодательным нововведениям тысячи жителей округа смогли избавиться от долгового бремени. Только за текущий год югорские приставы закрыли свыше 7 тысяч исполнительных производств более чем на 616 миллионов рублей. Льгота коснулась как самих бойцов, так и их супруг. Важно, что списание долгов до 10 миллионов рублей доступно тем, кто с 1 декабря 2024 года заключил минимум годовой контракт.

0: акта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации для выполнения задач СВО. При этом закон не затрагивает алиментные обязательства и выплаты по возмещению вреда здоровью. Помимо списания, активно применяется и механизм приостановки взысканий. В работе находится еще более 4000 таких дел. Напомню, Югра удерживает лидерство по размеру единовременной выплаты при заключении контракта. Она достигает 4 100 000 рублей. Узнать подробности о службе можно на портале воин86.ру или по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. Благоустройство проезда Мунарева официально завершено в Сургуте. Как отметил глава города Максим Слепов, новая транспортная артерия уже помогает разгрузить улицу Геологическую, обеспечивая комфортное сообщение между двумя районами. Помимо качественного дорожного полотна, здесь обустроили широкие пешеходные зоны и организовали 166 парковочных мест, включая площадки для маломобильных граждан. Отдельное внимание уделили инженерной защите территории. Для предотвращения подтоплений на въезде у домов номер 39 по Меликкарамова и номер 4 по проезду Мунарева установлена дополнительная ливневка, а в ближайшее время территорию украсят деревьями. Сейчас идет согласование мест посадки с владельцами инженерных сетей. 62-летняя югорчанка, находясь в Ставропольском крае, стала жертвой дистанционных мошенников. Сначала ей позвонила якобы сотрудница пенсионного фонда и под предлогом перерасчета выплат убедила продиктовать код из СМС. Затем на связь вышли якобы сотрудники портала госуслуги, правоохранительных органов и финансовой организации. Они заявили, что мошенники пытаются похитить деньги со счета и убедили женщину обналичить сбережения и передать их якобы представителю органов. В итоге пенсионерка отдала неизвестному 1 130 000 рублей. Через неделю проверила личный кабинет на госуслугах и поняла, что взлома не было, после чего обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает участников преступной схемы. И последнее. В Нягане запустили инициативу, призванную помочь местной молодежи определиться с выбором карьерного пути. Проект «Нягань промышленная» предлагает учащимся 8-11 классов и студентам колледжей уникальную возможность погрузиться в производственную среду. В рамках программы ребята посетят ключевые предприятия региона, включая завод «Полярный кварц» и технопарк «Синергия». Главная особенность проекта – практическая направленность. Подростки не только знакомятся с современными цехами, но и выполняют реальные производственные задачи под руководством наставников. Например, участники смогут освоить навыки лазерной сварки, изготовив сувенирную продукцию. Отмечу, экскурсии проводятся на бесплатной основе и продлятся до конца апреля будущего года. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Дуся Кошелькова расскажет о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В третьем выпуске разберемся, почему государство готово доплачивать за то, что вы копите для себя, какая в этом выгода для страны и что такое софинансирование. Смотрите сегодня на телеканале «Югра».
2: 12+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: радио «Югра». Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Главное окружное.
1: Мне к

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Правительство Югры приняло решение упростить систему начисления северных коэффициентов. Югорчанка стала жертвой многоступенчатой мошеннической схемы. Нягань становится светлее. Власти Югры расширили список профессий, представители которых будут получать северную надбавку с первого дня работы. По стандартным правилам эту выплату нужно копить. Молодежи до 35 лет ее начинают начислять только спустя 6 месяцев, а сотрудникам постарше через год. Теперь для самых востребованных кадров эти сроки отменили. Как отметил губернатор Югры Руслан Кухарук, данное решение стало ответом на многочисленные запросы жителей, озвученные во время встреч с трудовыми коллективами. В список приоритетных специальности включили строителей, дорожников, ветеринаров, пожарных, соцработников и IT-специалистов. Ожидается, что эта мера станет эффективным инструментом для привлечения квалифицированных кадров в регион и поможет молодым специалистам быстрее выйти на достойный уровень дохода. Благоустройство проезда Мунарева официально завершено в Сургуте. Как отметил глава города Максим Слепов, новая транспортная артерия уже помогает разгрузить улицу Геологическую, обеспечивая комфортное сообщение между двумя районами. Помимо качественного дорожного полотна, здесь обустроили широкие пешеходные зоны и организовали 166 парковочных мест, включая площадки для маломобильных граждан. Отдельное внимание уделили инженерной защите территории. Для предотвращения подтоплений на въезде у домов номер 39 по Меликкарамова и номер 4 по проезду Мунарева установлена дополнительная ливневка, а в ближайшее время территорию украсят деревьями. Сейчас идет согласование мест посадки с владельцами инженерных сетей. 62-летняя югорчанка, находясь в Ставропольском крае, стала жертвой дистанционных мошенников. Сначала ей позвонила якобы сотрудница пенсионного фонда и под предлогом перерасчета выплат убедила продиктовать код из СМС. Затем на связь вышли якобы сотрудники портала госуслуги, правоохранительных органов и финансовой организации. Они заявили, что мошенники пытаются похитить деньги со счета и убедили женщину обналичить сбережения и передать их якобы представителю органов. В итоге пенсионерка отдала неизвестному 1 130 000 рублей. Через неделю проверила личный кабинет на госуслугах и поняла, что взлома не было, после чего обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает участников преступной схемы. И последнее. На территории храма Владимирской иконы Божией Матери в Нягани запустили уличное освещение, подключив 18 торшерных опор. Теперь в вечернее время хорошо видны дорожки и входы. Подчеркнута архитектура духовного объекта. Но эстетика – это лишь часть дела. Прежде всего, это безопасность и комфорт прихожан. Теперь верующие, в числе которых немало пожилых людей и семей с детьми, могут спокойно посещать вечерние службы и возвращаться домой по хорошо освещенным уютным дорожкам. Стоит отметить, что помощь в работе над освещением храма оказали индивидуальные предприниматели Евгений Елен и Яшнар Арипов. Кроме того, в рамках ремонта автодороги по улице Чернышова ведется строительство аллеи «Запад-центр». Она также заиграла в новом свете. Здесь запущены 5 9-метровых опор. В целом же до конца месяца на участке от Железнодорожной до улицы 30 лет Победы планируется установить 25 светильников и 36 торшерных опор. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
7: Дуся Кошелькова расскажет о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В третьем выпуске разберемся, почему государство готово доплачивать за то, что вы копите для себя, какая в этом выгода для страны и что такое софинансирование. Смотрите сегодня на телеканале «Югра».
8: 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине СОМ и получаете 20% от суммы на карту СОМ. Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
3: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине СОМ. 2026 год.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 60 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Правительство Югры приняло решение упростить систему начисления северных коэффициентов. Нефтеюганские врачи без единого разреза избавили пациентку от тяжелой патологии печени. Нягань становится светлее. Власти Югры расширили список профессий, представители которых будут получать северную надбавку с первого дня работы. По стандартным правилам эту выплату нужно копить. Молодежи до 35 лет ее начинают начислять только спустя 6 месяцев, а сотрудникам постарше через год. Теперь для самых

0: самых востребованных кадров эти сроки отменили. Как отметил губернатор Югры Руслан Кухарук, данное решение стало ответом на многочисленные запросы жителей, озвученные во время встреч с трудовыми коллективами. В список приоритетных специальностей включили строителей, дорожников, ветеринаров, пожарных, соцработников и IT-специалистов. Ожидается, что эта мера станет эффективным инструментом для привлечения квалифицированных кадров в регион и поможет молодым специалистам быстрее выйти на достойный уровень дохода. Редкую малоинвазивную операцию провели в Нефтеюганской окружной больнице. Медики спасли пациентку со сложной патологией печени. Югорченко поступила в клинику с тяжелой формой механической желтухи. Желчные протоки были пережаты. Заведующий эндоскопическим отделением Евгений Логинов проделал ювелирную работу. Без единого разреза он установил специальные расширяющие стенты сразу в обе доли печени, полностью восстановив ее работу. Такой метод позволил пациентке почувствовать себя лучше в первые же сутки. А через 5 дней симптомы полностью прошли, и ее выписали домой. За последние годы это всего третий подобный случай в практике нефтеюганских врачей. Из Югры в Донецк доставили очередную партию гуманитарной помощи. В сборе приняли участие Сургутский государственный университет совместно с благотворительными фондами «География сердца» и «ВИЧа». Груз предназначен для военнослужащих, местных больниц и мирных жителей. Стоит отметить, что волонтеры уже начали распределять привезенные вещи по ключевым точкам, чтобы они как можно быстрее дошли до адресатов. И последнее. На территории храма Владимирской иконы Божией Матери в Нягане запустили уличное освещение, подключив 18 торшерных опор. Теперь в вечернее время хорошо видны дорожки и входы. Подчеркнута архитектура духовного объекта. Но эстетика – это лишь часть дела. Прежде всего, это безопасность и комфорт прихожан. Теперь верующие, в числе которых немало пожилых людей и семей с детьми, могут спокойно посещать вечерние службы и возвращаться домой по хорошо освещенным уютным дорожкам. Стоит отметить, что помощь в работе над освещением храма оказали индивидуальные предприниматели Евгений Елен и Яшнар Арипов. Кроме того, в рамках ремонта автодороги по улице Чернышова ведется строительство аллеи «Запад-центр». Она также заиграла в новом свете. Здесь запущены 5 9-метровых опор. В целом же до конца месяца на участке от железнодорожной до улицы 30 лет Победы планируется установить 25 светильников и 36 торшерных опор. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Дуся Кошелькова расскажет о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В третьем выпуске разберемся, почему государство готово доплачивать за то, что вы копите для себя, какая в этом выгода для страны и что такое софинансирование. Смотрите сегодня на телеканале «Югра». 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Каждый день, утром и вечером.
3: В жару и холод.
4: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
5: Мы здесь, мы стоим у перехода.
6: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
7: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
8: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне. Навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах. Водит больше груз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку. И в груди все сжимается. Голос, как у сына. Знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много. Прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
9: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой руку. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
12: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
13: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ» 2026 год.
14: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Нефтеюганские врачи без единого разреза избавили пациентку от тяжелой патологии печени. В Советском районе прошла акция «Рули по-трезвому». Югорский педагог претендует на победу во всероссийском конкурсе «Мастер года». Редкую малоинвазивную операцию провели в Нефтеюганской окружной больнице. Медики спасли пациентку со сложной патологией печени. Югорченко поступила в клинику с тяжелой формой механической желтухи. Желчные протоки были пережаты. Заведующий эндоскопическим отделением Евгений Логинов проделал ювелирную работу. Без единого разреза он установил специальные расширяющие стенты сразу в обе доли печени, полностью восстановив ее работу. Такой метод позволил пациентке почувствовать себя лучше в первые же сутки. А через 5 дней симптомы полностью прошли, и ее выписали домой. За последние годы это всего третий подобный случай в практике нефтеюганских врачей. «Рули по-трезвому». Под таким девизом прошла акция в Советском районе, призванная напомнить автомобилистам о простой, но жизненно важной истине. Алкоголь и дорога несовместимы. Статистика этого года пугает. 151 задержанный водитель, из которых почти 20 рецидивисты. Инспекторы подчеркивают, что штраф 45 тысяч рублей и потеря водительского удостоверения – это лишь малая часть того, что может случиться.

0: мира. Главная опасность кроется в потере контроля, которая может обернуться трагедией для самого водителя, его пассажиров и случайных прохожих. Из Югры в Донецк доставили очередную партию гуманитарной помощи. В сборе приняли участие Сургутский государственный университет совместно с благотворительными фондами «География сердца» и «ВИЧа». Груз предназначен для военнослужащих, местных больниц и мирных жителей. Стоит отметить, что волонтеры уже начали распределять привезенные вещи по ключевым точкам, чтобы они как можно быстрее дошли до адресатов. И последнее. Югорчанка поборется за победу в финале всероссийского конкурса «Мастер года», который стартовал в Новом Уренгое. Честь нашего округа защищает преподаватель Сургутского политехнического колледжа Екатерина Чертухина. С 2010 года она преподает студентам историю и философию, используя разные подходы – от арт-педагогики до игровых форматов. Поддержать Екатерину приехала делегация коллег из Сургута и Советского. Завтра нашей финалистке предстоит главное испытание – провести открытый урок, посвященный создателям отечественных цифровых технологий. Имена победителей назовут 2 октября. Добавлю, конкурс «Мастер года» проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
1: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
1: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.

0: свои дела.
1: Нормально.
0: Что-то случилось?
1: Да нет.
0: Послушай, я хочу тебе сказать, что...

0: Реклама.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине СОМ и получаете 20% от суммы на карту СОМ. Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
4: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине СОМ. 2026 год.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
7: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризма. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложение о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
10: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Жителям отдаленных поселений Сургутского района больше не нужно преодолевать десятки километров ради визита к врачу. В Советском районе прошла акция «Рули по-трезвому». Югорский педагог претендует на победу во всероссийском конкурсе «Мастер года». Жители отдаленных поселений Сургутского района могут пройти обследование и получить консультации врачей, не покидая своих населенных пунктов. Плавполиклиника «Святитель Лука» сейчас работает в Высоком мысе. Затем отправится в Тундрино, Лямино и Сытомино. На борту находятся 22 специалиста – от терапевта и кардиолога до хирурга, стоматолога и офтальмолога. За смену медики успевают принять до 150 пациентов. На теплоходе оборудовано 25 кабинетов. Кроме того, имеется цифровой рентген, маммограф и современная лаборатория. Снимки дополнительно анализирует система искусственного интеллекта, а при необходимости врачи могут провести видеоконсилиум с федеральными специалистами. Ранее в этом сезоне другая плавполиклиника Николай Пирогов уже побывала в Верхнем Исовой, Локсово и Банном. Рули по-трезвому. Под таким девизом прошла акция в Советском районе, призванная напомнить автомобилистам о простой, но жизненно важной истине. Алкоголь и дорога несовместимы. Статистика этого года пугает. 151 задержанный водитель, из которых почти два десятка рецидивисты. Инспекторы подчеркивают, что штраф 45 тысяч рублей и потеря водительского удостоверения – это лишь малая часть того, что может случиться. Главная опасность кроется в потере контроля, которая может обернуться трагедией для самого водителя, его пассажиров и случайных прохожих. Делегация Югорского госуниверситета в рамках проекта «Легенды, мифы, обряды» посетила Березово. Исторический контекст этого места охватывает столетия. От основания станицы в XVI веке и ссылки подвижника Петра I Александра Меншикова до эпохи индустриального прорыва. Участники экспедиции изучили не только архитектурное наследие, связанное с именем Меншикова, но и промышленную историю края. Именно здесь был открыт первый мощный газовый фонтан, ставший предвестником большой нефти и газа Западной Сибири. Помимо историко-технологического пласта,

0: Там Березово стало для исследователей площадкой для изучения этнографии. Здесь сохраняется аутентичная культура ханты и манси, а также уникальные гастрономические традиции, включая промысел знаменитого тугуна. И последнее. Югорчанка поборется за победу в финале всероссийского конкурса «Мастер года», который стартовал в Новом Уренгое. Честь нашего округа защищает преподаватель Сургутского политехнического колледжа Екатерина Чертухина. С 2010 года она преподает студентам историю и философию, используя разные подходы – от арт-педагогики до игровых форматов. Поддержать Екатерину приехала делегация коллег из Сургута и Советского. Завтра нашей финалистке предстоит главное испытание – провести открытый урок, посвященный создателям отечественных цифровых технологий. Имена победителей назовут 2 октября. Добавлю, конкурс «Мастер года» проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Реклама. Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
5: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
9: Реклама – лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
12: Радио Югра.

0: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
1: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-400-76-33. Возрастное ограничение 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: right for us tonight. We can move to
1: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
2: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Правительство Югры приняло решение упростить систему начисления северных коэффициентов. Медицинский десант Нижневартовской ОКБ посетил отдаленный поселок. В Нягани запустили новый проект, который поможет старшеклассникам определиться с выбором профессии. Власти Югры расширили список профессий, представители которых будут получать северную надбавку с первого дня работы. По стандартным правилам эту выплату нужно копить. Молодежи до 35 лет ее начинают начислять только спустя 6 месяцев, а сотрудникам постарше – через год. Теперь для самых востребованных кадров эти сроки отменили. Как отметил губернатор Югры Руслан Кухарук, данное решение стало ответом на многочисленные запросы жителей, озвученные во время встреч с трудовыми коллективами. В список приоритетных специалистов включили строителей, дорожников, ветеринаров, пожарных, соцработников и IT-специалистов. Ожидается, что эта мера станет эффективным инструментом для привлечения квалифицированных кадров в регион и поможет молодым специалистам быстрее выйти на достойный уровень дохода. Проект «Добро в село» вновь доказал свою важность. Специалисты Нижневартовской ОКБ приехали в Ваховск, чтобы провести комплексное обследование местных жителей. Для многих пациентов такой визит стал отличной возможностью получить консультацию узких специалистов, не выезжая в город. Статистика приема говорит сама за себя. За один день врачи приняли 37 человек. Эндокринолог помог выявить скрытые проблемы со здоровьем у 14 пациентов, а терапевт разобрался с жалобами еще 13 жителей, диагностировав гипертонию. Тонию, болезни сердца и суставов. Важной частью визита стало и обучение молодежи. Врачи наглядно продемонстрировали школьникам, как спасти человека в экстренной ситуации, обучив их навыкам реанимации. В Нягани запустили инициативу, призванную помочь местной молодежи определиться с выбором карьерного пути. Проект «Нягань промышленная» предлагает учащимся 8-11 классов и студентам колледжей уникальную возможность погрузиться в производственную среду. В рамках программы ребята посетят ключевые предприятия региона, включая завод «Полярный кварц» и технопарк «Синергия». Главная особенность проекта – практическая направленность. Подростки не только знакомятся с современными цехами, но и выполняют реальные производственные задачи под руководством наставников. Например, участники смогут освоить навыки лазерной сварки, изготовив сувенирную продукцию. Отмечу, экскурсии проводятся на бесплатной основе и продлятся до конца апреля будущего года. И последнее. Югорчане смогут проверить свои знания о культуре и традициях народов нашей страны. С 3 по 12 ноября пройдет 11-й большой этнографический диктант. Организатором просветительской акции выступает Федеральное агентство по делам национальностей. Написать диктант можно будет очно на отведенных площадках или онлайн. В этом году участников ждут необычные задания, например, видео-вопросы от бойцов СВО о единстве народов.

0: Кроме того, до 30 сентября любой желающий может предложить свой авторский вопрос на сайте проекта. Самый креативный вариант будет включен в итоговый бланк, а его автор получит приз. Результаты самого этнодиктанта по традиции объявят в День Конституции 12 декабря. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
8: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ», 2026 год.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

снизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
3: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра. Югра.
1: Я не смогу забыть тебя. Не смогу забыть твой взгляд. Я не смогу простить тебя.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра. Главная музыка.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

ближе, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.